0: Я душой всегда с тобой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

говорил мне друг Мишка, что у я есть сберкнижка. Быть не может, наш артист не богат.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: пьем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Неправильно.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: Бронирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые,

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

как-нибудь иначе разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Я был женихом в каждый свободный миг. Так мне была нужна, и я не глядел в ярлык, там, где была цена.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
8: Магадан.
9: Значит, опять домой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
5: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут от комаров.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает. Растает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
3: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Колесом.
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минэнерго примет меры для обеспечения Крыма топливом, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас специалисты изучают дополнительные меры для поддержания стабильных поставок бензина. Минэнерго находится на связи с властями региона и участниками топливного рынка. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 30 мая 95 бензин продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Чиновник призвал местных жителей не покупать топливо впрок и заправляться в штатном режиме. Аналогичная ситуация наблюдается в Севастополе. Армения может потерять практически весь экспорт томатов, огурцов, перцев и зелени, если лишится российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на статистике. За 11 месяцев прошлого года республика экспортировала к нам свежих овощей и зелени почти на 74 миллиона долларов. В конце мая, начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции, а также косточковых плодов, винограда, семечковых культур и сухофруктов. Частично это решение коснулось рыбы. Ведомстве заявили, что неоднократно направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Эти предметы станут обязательными независимо от будущей профессии и формы обучения, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу. Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля. Вода в Москве-реке пока слишком холодная, всего плюс 14 градусов. Повышается она медленно, сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть лишь в следующем месяце. Курс доллара на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Моя соведущая, слава богу, не ушла никому другому за прошедшие сутки.
1: До этого сходила.
0: Поэтому она здесь, на своем рабочем месте, и будет нести свою вахту до 11 включительно.
1: А в пятницу до 13.
0: В пятницу до 13. Но сегодня, извините меня, не пятница, сегодня всего лишь среда.
1: Как это всего лишь?
0: 3 июня, экватор недели. Да, друзья, это
1: первый
0: утреннее...
1: Первый экватор этого лета.
0: Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, летняя Марина Дымова. Всех приветствую. Желаем вам доброго утра. Ну давай, Марин, что там по праздникам у нас
1: любимые.
0: Сегодня?
1: Там уже вовсю летит тополиный пух. Просто уже как снег.
0: Но местами, я хочу тебе сказать.
1: Местами?
0: Да, столица, она большая же, Москва. И где-то высаженные вот еще...
1: Ты сегодня понял, когда добирался до работы?
0: Да. Где-то, соответственно, районы старые, когда высаживались еще тополя. В новых районах сейчас тополя не высаживаются.
1: И это радует.
0: Да, и вот поэтому едешь где-то прям, да, все белым-бело, а где-то совершенно без пуха, нормально.
1: Это были рассуждения Артема Демина.
0: Тополин, да, ты начала эту историю.
1: Праздником Всемирный день велосипеда. Сегодня праздник прогульщика, но мы не прогуливаем ничего и вам тоже не советуем. День рождения парашюта, день пионов. Кстати, пионы-то вовсю уже колосятся, если можно так сказать.
0: Можно.
1: А букеты, знаете, сколько стоят на всяких цветочных, как это, развалах?
0: Давай, рассказывай.
1: Ой.
0: Ну, рассказывай.
1: Я просто в интернете видела.
0: Видела? Сколько?
1: Фермерские пионы.
0: Один стоит?
1: 75 тысяч рублей букет стоил. Сколько там стоит один пион, ну, можно
0: Марина,
1: только догадаться.
0: Марина, ты опять заходишь не на те сайты.
1: А это был не сайт, это был магазин в центре Москвы.
0: Ну, тем более, Марина, а за 2000 нельзя купить букет?
1: Одну штуку можно. Букет вряд ли
0: найдешь.
1: Я
0: не поверю,
1: только если ты поедешь в Липецкую область, где-то в палисаднике нарвешь.
0: Хочешь, я сейчас найду тебе пионы по 300 рублей
1: Давай.
0: За штуку?
1: Все,
0: я
1: сейчас
0: начинаю.
1: Артему будет чем заняться, дорогие друзья. Скоро новости, игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио Шансон.
2: В Москве начался сезон серебристых облаков. Облака это не только
3: это значит, опять
2: белогривые
3: погода, что ли?
2: Лошадки, но и серебристые лошадки. Сезон серебристых облаков. Такие облака появляются летом и состоят из крошечных кристаллов льда. На закате солнце подсвечивает их снизу, и на небе видны светящиеся голубовато-серебристые полосы.
3: Ой, как красиво ты все это описал. Еще бы это посмотреть как-нибудь.
2: Приходи, посмотришь. У меня 14 этаж теперь.
3: Ну, хорошо. Так, тут интересное. Помните, мы вам вчера, дорогие наши радиослушатели, рассказывали новости про рыбу, которая живет в тесном аквариуме в бизнес-центре?
2: Ее освободили, наконец-то?
3: Нет, Москвариум. Может быть, и услышали наш эфир. Может быть, где-то прочитали новости и говорят, мы готовы забрать рыбу, и будут у нее и комфортные условия жизни, и просторный аквариум, и корм. В общем, если сотрудники бизнес-центра все это услышат и узнают, и увидят всю эту шумиху вокруг этой рыбы, то они смогут связаться с Москвой.
2: Я предлагаю сегодня после эфира поехать устроить пикет вокруг этой рыбы. Молчаливый пикет.
3: А рыбу надо еще назвать как-нибудь по-шансонному. Хвост, чешуя, имя ей дадим.
2: Да, Ладно, все. Вереток рыбу мы не трогаем. Так, еще с 1 сентября, Марина, приятная новость. А хотя, что приятного-то? Вроде...
3: Ну, ты новость расскажи, мы там разберемся сами.
2: Мне кажется, приятная. С 1 сентября в России перестанут готовить врачей-сексологов.
3: А что приятного?
2: Не знаю.
3: Может быть, их как-то интересно готовили, а теперь не будут.
2: Ну, кстати, да.
3: Практические занятия. Они только теоретические.
2: Марин, давай сейчас вот чисто сердечное признание. Ты когда-нибудь была на приеме у врача-сексолога?
3: Типа, доктор, что со мной не так? Почему у меня нет мужа, так?
2: Нет, ну, не знаю.
3: Что я делаю неправильно?
2: В общем, ты не была на приеме у врача-сексолога. Давай обратимся к нашим радиослушателям. Нас слушают миллионы. Уважаемые радиослушатели, давайте честно, вот без приколов. Кто-нибудь когда-нибудь был на приеме у врача-сексолога? Просто напишите «да» или «нет». А там по какой причине совершенно не важно.
3: Там уже в личных сообщениях обсудите.
2: Так вот, да. В личных сообщениях, да. В общем, список профессий, на которые закроют прием, также попали подростковый терапевт, подростковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сурдолог-протезист и ряд других медицинских специальностей. В общем, впереди игра «Черный ящик».
3: Готовимся.

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из напитка «Вкуснятина» и «Зефира Витек» 143 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинского». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Ой, какая музыка официальная, какая праздничная. И...
2: Хочется вынести черный ящик, да?
1: Хочется вынести черный ящик, где что-то действительно лежит достойное, но там сейчас лежит... Ну вот в обычной жизни человек с этим сталкивается, когда...
2: А мы не будем объяснять правила игры?
1: Что-то состарил. Да все знают правила игры, Артем, люди же...
2: Так, поднимите руки все, кто знает правила игры.
1: А мне нравится, что ты думаешь, что ты увидишь чьи-то руки.
2: А я вижу.
1: Да?
2: Да, я вижу каждого нашего радио... Я вижу глаза каждого нашего
1: радиослушателя. Короче, каждый день в черный ящик мы кладем что-то необычное. То улицу, то дом, а то что-то осязаемое.
2: Сегодня что у нас? Осязаемое?
1: Что-то...
2: Съедобное и несъедобное, давай вот так.
1: Ну, мыши это грызут.
2: Мыши могут грызть все. Люди грызут это, когда голодны или нет?
1: Если им грустные, и они хотят поплакать.
2: Ну, то есть вариант ногти или что?
1: Нет, конечно. Ну, слушай, кто грызет ногти, когда хочет поплакать? В общем, это бывает даже с эффектом памяти. В общем, это вас запоминает. Интересно, что изобрели это в два... Я не могу вам называть точную дату, потому что Артем говорит, что
2: да, точные
1: вы сразу
2: даты
1: начинаете
2: мы не называем,
1: лезть
2: да.
1: в интернет, а да. нам хотелось бы, чтобы вы просто, ну, угадывали.
2: Люди или... пишут пенопласт, матрас, что еще
1: это
2: тут у нас есть?
1: Это изобрел немецкий химик. Промышленное производство массовое, когда это началось, то все были просто в восторге.
2: Минеральная вата, пеномонтажная.
1: Это соответствует санитарно-гигиеническим нормам, не вызывает никаких аллергических заболеваний.
2: Провода, латекс.
1: В этом не живут грибки, микроорганизмы и полевые клещи, а мыши это могут погрызть. Ну так, типа, что это такое?
2: Чё
1: мы это
2: такое?
1: Никогда не видели.
2: Гранит науки. Вот хороший вариант. Мыши грызут гранит науки, а люди нет. Поэтому мыши хитрее и умнее нас.
1: И клещи не живут в этом граните. Эксперименты показали, что за год активно использования этого максимальная усадка может составить не более 1 миллиметра.
2: Смола, герметик, свеча.
1: Один из главных недостатков этого – горючесть. При горении материал обильно выделяет ядовитые газы. И это может стать дополнительным источником опасности в случае пожара. Артем, есть ли у тебя дома что-то вот, типа вот этого? Как ты думаешь?
2: В автомобиле есть.
1: Автомобиль. А что там из этого в автомобиле? А, да?
2: Да.
1: А в русском языке термин и вот это название закрепилось благодаря названию норвежской компании. Ну, то есть, как бы, на самом деле у этого не совсем такое название.
2: Жвачка.
1: Но так как в Советский Союз, когда это пришло, то вот эта компания первая наладила
2: пластмасса,
1: вот этого.
2: Провода.
1: Ну, буква «Та», правильно. Первая буква «В» и все.
2: Пластик, матрас.
1: Еще это применяется в космической отрасли. Угу. Специальные кресла, чтобы они с эффектом как раз памяти. Ну, я думаю, уже есть.
2: Целлофан,
1: правильно.
2: Да, есть, кстати, есть. Немного. Сегодня я хочу сказать, ну, на пальцах одной руки можно посчитать правильные ответы.
1: Серьезно?
2: Ну, да. Там.
1: Ну, подождите. Ну, вы это используете? А когда у вас испортился старый диван,
2: то вы покупаете это новый, да, конечно. Да, первым был Сергей. Именно он понял, что речь сегодня идет о поролоне. Именно поролон у нас сегодня был в черном ящике.
1: А правильно это название официальное, химическое, пенополиуретан, ППУ.
2: ППУ. Но мы загадываем.
1: А поролон это чисто наша тема. Вот.
2: Но мы же не просили присылать пенополиуретан. Были варианты пенополиуретан. Я просто не знал.
1: Не-не, поролон, правильно.
2: Поролон,
1: мы
2: все.
1: Говорили
2: а
1: про него.
2: С официальными названиями давай не будем вводить людей в заблуждение. Так, что у нас касается Сергея? Сергей, вы в бандане и в очках. И вы на каком-то грушинском фестивале, и вообще вы похожи на Анатолия Вассермана. Вот так я описал нашего сегодняшнего победителя.
1: Сергей, дайте номерок. Артем вас так описал, что хочется, чтобы в записной книжке у меня был ваш номер телефона, чтобы мы с вами связались и рассказали, как забрать подарочек.
2: Да, вы молодец, Сергей. Еще раз вам аплодисменты. Присылайте номер телефона.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений.
3: Потому что сейчас
2: нет такой вот как бы возможности. Есть регионы, где пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других регионах они ездить бесплатно не могут.
3: Ну да, например, приехал пенсионер в Петербург на экскурсию.
2: Да.
3: В Москве у него есть льгота, а в Петербурге она не действует.
2: Я согласен, что это не порядок. И странно, что депутаты до сих пор не обратили на этот косяк. Извините меня, это косяк.
3: А с другой стороны, например, приезжает богатый пенсионер с Патриарших прудов куда-нибудь в регион. Ну, то есть, на самом деле, есть же такая история, я сейчас не без юмора, без всего, что в целом, например, местным жителям в какие-то музеи в их городе цена одна. Когда приезжают типа туристы там, из Москвы или из другого крупного города, для них другая стоимость.
2: Ценник вырастает,
3: как будто бы это правильно.
2: Да.
3: Ну, то есть, наверное, нельзя под одну гребенку еще и сюда примешивать
2: пенсионеров. Ну, мы за то, чтобы пенсионеры везде ездили бесплатно.
3: Это да. И в поездах, и в самолетах для них должна быть скидка намного больше, чем то, что сейчас есть какие-то льготные цены.
2: Согласен. Все, пенсионеры, мы с вами, если что.
3: Госдума, вы нас услышали, мы знаем. Букет пионов 150 рублей, пишет нам Евгения, присылает фотографию, красиво. Но я просто вчера была на Патриарших прудах, и, честно говоря, я немножко
2: пожурил свою коллегу, я ее уже ткнул носом.
3: Он уже
2: мне
3: ткнул носом во все интернет-сайты с цветами.
2: Я говорил, что 300 рублей стоит пионы.
3: Увидела я в витрине за 75 тысяч огроменный букет.
2: Мало ли, что ты могла увидеть.
3: Я даже не представляю, кто может его купить.
2: Ну, кто-то
3: купит. Потому что пионы — это цветы, которые, вот они красиво на клумбе выглядят, а в Азии они быстро раскрываются, меняется их конфигурация. Ну, в общем,
2: все, хватит
3: красивый.
2: Про пионы и про твои
3: Мужчины,
2: букеты.
3: Купите своей даме пионы.
2: И вообще непонятно, что ты делала на Патриках вчера.
3: Смотрела на пионы.
2: Ой, Марина, сейчас я размотаю этот клубок, конечно. Мое следствие сегодня не зайдет в тупик, я чувствую.
3: Тем более микологи рассекретили, Артем, грибные места в Подмосковье.
2: Ну, вот это вообще неинтересно.
3: Непривычно рано. Сезон стартовал грибной. В общем, посоветуют ехать куда за белыми грибами? Савеловское, Калужское и Коломенское направление. А если хотите еще немножко в пробках постоять, то, конечно, выбирайте места вот за Балашихой или за Балашихой. Как у вас там говорят?
2: За Балашихой, конечно. Нет, говорят как угодно, но правильно, за Балашихой. Ну, а в Одинцово есть Лазутинский парк, Марина, и там всегда много шампиньонов. Если ты хочешь набрать шампиньоны не из супермаркета, а именно свежесрезанные.
3: В мире шампиньонов, в мире грибов шампиньоны самые такие неинтересные.
2: Ну, наверное, соглашусь я с тобой.
3: Они просто грибы для свадьбы, для жены.
2: Грибы для того, чтобы в блюде было написано слово «грибы».
3: Грибы
2: ты никогда не почувствуешь, что там есть грибы.
3: Так, ладно, подожди.
2: Но если там будут белые грибы, ты почувствуешь.
3: Давай,
2: нормальная новость. Все,
3: значит,
2: хотя бы одну.
3: Нормальная новость. Мужчина решил поплавать в пруду на Патриарших прудах.
2: Нормальная новость.
3: Но его из этой акватории
2: это
3: выгнал.
2: Ты вчера просто видела, да? Рядом
3: выгнал
2: с букетами
3: местный
2: за 75 тысяч рублей плавал мужчина в Патриарших прудах. У нас есть новости не из Патриков?
3: Лебедь выгнал мужика. Говорит, ты не наш, ты не местный. Он прям поплыл и мужчину, значит, выгнал.
2: Ой, да, Марина, вот этот портал патриковский, удали этот канал. Так, мед может помочь на тренировках и восстановлении. Ученые отмечают, что мед способен работать как натуральный источник быстрой энергии и даже сравним со спортивными гелями.
3: Это реклама медовых ярмарок. Рано пока мед говорить. В России ввели скидку 15% на платные дороги для многодетных семей до конца сентября. Вот это классная новость. Многодетные семьи должны радоваться, потому что платные дороги каждый раз все дороже и дороже.
2: И новость, которая вряд ли сейчас порадует тех, кто работает в ночную смену. Ночная работа уменьшает размер мозга. Вот такая новость. Работа ночью провоцирует уменьшение объема правого таламуса. Он связан с извлечением информации из памяти. Уменьшается и левая миндалевидная железа, которая регулирует эмоциональные реакции.
3: Я теперь поняла, что с тобой. Какие проблемы? Ты же раньше работал много в ночь.
2: А кто сейчас со мной разговаривает?
3: Твоя миндалевидная.
2: Я не понимаю, кто я? Где ты?
3: Железа,
2: слышу женский голос. Алло, кто? Барышня? Трубку положите, все, все.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 3 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, настало удачное время. Ваши проекты, наконец, оценит начальство. А к концу дня возможны даже бонусы и поощрения. Ловите настроение в песне «За милых дам» Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы. А вам сегодня пригодится чувство меры. Найти золотую середину придется во всем. Ваша песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. Песня дня «Паровозами и туманами» Ивана Заматаева.
2: Раки, креатив в вашу жизнь ворвется. И сейчас планета расположена таким образом, что проявляется все скрытое в людях. Так что будьте внимательны. А подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Львы, сверхурочная работа сегодня принесет вам хорошие доходы. Так что к концу дня можете позволить себе больше. А настроение ловите песни «Обожгла любовь» Евгения Григорьева.
2: Девы, время, проведенное семьей, сегодня убережет вас от опрометчивых поступков. Вдохновение ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, а дополнительный источник дохода, который подвернется, обернется хорошими деньгами. Песня дня «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь в этот день под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч. Переговоры сегодня пройдут не в вашу пользу, а подсказки ищите в песне «Дом на горе» Ирины Круг.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями. Ваша песня «Вареники с вишнями» Любовь Успенская.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе, так что лучше меньше говорить и больше делать, как в принципе и всегда. Ищите подсказки в песне «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение тому, что хотели освоить уже давно. Такое решение поможет вам улучшить профессиональные навыки. Ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Снимайте розовые очки и идите к своей цели. А настроение ловите в песне «Она холы».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок». Минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня друг.

взял тебя с собой, а вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает, а вагончик мой на стыках дней.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики северной столицы. Объем соглашений 2 года подряд превышал 1 000 000 000 рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. По его словам, форум дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, обсудить новые проекты, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал. Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме, в их числе западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта Пулково, новый футбольный стадион «Зенита». Экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Доля студий и однокомнатных квартир в продаже достигает в России уже 70%. Об этом заявил газете «РУ» зампредседателя Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, за последние годы заметно сократился средний метраж жилья. Он составляет около 45 квадратных метров. Девелоперы вынуждены подстраиваться под платежеспособный спрос. В проектах 10-15-летней давности было намного больше полноценных семейных квартир с отдельными комнатами, большими кухнями, местами хранения. Сегодня такой формат фактически уходит в бизнес и премиум-сегменты. Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Россияне хотят пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Среди перспективных направлений – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья. Также отмечается и возросший спрос на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи и мобильного интернета. Например, сплавами по сибирским рекам, экспедициями на Камчатку, походами в высокогорье Кавказа. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим курортные романы. Пишите свои истории в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: У вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Слабость приговора в центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
0: Спасибо нашему спонсору.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Настроение вам великолепного. И если у вас есть желание пообщаться, то мы приглашаем вас к диалогу.
1: А диалог у нас сегодня будет на очень пикантную тему, потому что новость такая. Россиянки отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем 300 тысяч рублей.
0: Интересно, опрос проходил, Марина, там же, на Патрика, где ты вчера гуляла?
1: Я не знаю.
0: И смотрела на букеты пионов за 75 тысяч рублей.
1: Большинство девушек признались, что обращают внимание на достаток мужчины еще при знакомстве на отдыхе. А также девушки смотрят на часы, на украшения, на брендовые вещи и на то, как человек тратит деньги.
0: У меня
1: не
0: вопрос.
1: На что, а как.
0: У меня вопрос,
1: да,
0: сразу.
1: Давай.
0: А вот, девушки, вам какая разница, сколько человек зарабатывает на курорте? Это курортный роман. Вы
1: вообще можете не знать про него ничего.
0: Вообще, конечно.
1: Он может придумать все, что угодно.
0: Смысл курортного романа...
1: А какой, кстати, смысл в курортных романах?
0: Закончить его в тот момент, когда заканчивается аренда вашего отеля там или что там.
1: Катера.
0: Катера.
1: Яхты.
0: Можно
1: и так. Ты знаешь, тут же история про то, как это воспринимать. Я так понимаю, что мужчины любой роман на отдыхе, на курорте воспринимают как...
0: Приключение.
1: Приключение. Разовая история.
0: Ну, а девушки воспринимают как шанс устроить свою дальнейшую личную жизнь.
1: Да,
0: правильно?
1: Я так понимаю, что у мужчин это типа курортный роман, это продолжение системы all-inclusive.
0: Да, это если...
1: Как коктейль в баре.
0: Да, если это еще и женатый мужчина вдруг оказывается один на курорте, первое, что он делает, снимает кольцо и прячет его, правильно? И потом уже всем заявляет, что он абсолютно холостой, свободный. Здесь он один, приехал отдохнуть.
1: Ну, как еще делают люди? Сейчас, когда есть интернет, ты можешь всех найти.
0: Ну так ты не представляйся своим именем. Ну скажи, что ты Галина...
1: Степановна.
0: Степановна из Орла. И все. И попробуй найди тебя. Какой электронный адрес? Какая страничка? Где ты говоришь? Мело. Одноклассники?
1: Ну, в общем, дорогие друзья, мы хотим у вас узнать, как вы считаете, вообще должны ли курортные романы продолжаться? Был ли у вас в жизни такой опыт? И может быть, вы действительно верите, что на отдыхе во время... бархатного шансона, например, можно встретить свою любовь на всю жизнь. У вас так было? Тогда пишите, делитесь своими историями. Будем обсуждать курортные романы. Если кого-то нужно в эфире осудить за это.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, друзья, я вот лично не очень доверяю этим опросам, которые проводились на этот раз, потому что, ну, я не верю, что россиянкам на курорте важно завести роман с мужчиной, который зарабатывает больше, чем 300 тысяч рублей.
2: А это о чем говорит? Что вот эти россиянки этот курортный роман воспринимают как долгосрочное планирование и какая-то инвестиция в будущее.
1: Ну, как что первая это... ступенька. Да,
2: да? Что то это потом серьезное отношение.
1: Типа это только знакомство, да. И по возвращению домой, соответственно, должно быть какой-то дальнейший шаги предприняты.
2: Ты действительно прав, и это опрашивали людей где-то в элитном районе, где люди немножко живут в какой-то выдуманной реальности, потому что, ну, 300 тысяч – это очень большая зарплата.
1: Это раз. Во-вторых, что это должен быть за курорт? То есть ты понимаешь, что мужчины, там, допустим, которые зарабатывают 300 тысяч, ну, соответственно, они и больше.
2: Да, вряд ли их можно встретить на Силикатных озерах под Липецком.
1: Да, ты даже такие, аматырское водохранилище, Марин. Что ты скажешь по этому поводу?
2: Я имею в виду, там есть такие мужчины. Это можно считать поездкой на курорт?
1: Да, где-нибудь на пляже. На пляже у тракторного завода под мостом.
2: Была в Дзержинском на карьерах. Это курорт? Там просто яблоко упасть негде, сколько там людей загорают и купают.
1: А сколько вы зарабатываете мужчинам? У вас такой...
2: На этом курорте
1: у вас такой интересный лежак. Такая подстилка дорогая.
2: Мы вас сегодня, друзья, спрашиваем, был ли у вас курортный роман? Верите ли вы в то, что у курортных романов могут быть вполне серьезные продолжения в виде брака, личной семьи, детей и так далее?
1: Если у вас был курортный роман, напишите, чем он закончился. Может быть, действительно, у нас есть слушатели или слушательницы, которые сейчас нам расскажут историю, как они познакомились где-нибудь на пляже Тропея.
2: Явно недалеко от Силикатных.
1: Юг Италии. Я тебе показывал, это пляж, который входит в десятку самых красивых пляжей мира. Так вот, ладно, если у вас был курортный роман, чем он закончился? И вообще, имеет ли смысл заводить курортные романы? Ну, так.
2: Ну, подожди. Ну, например, я не воспринимаю роман на курорте, что это курортный роман. Это какой-то чисто мужская вообще... Мужская
1: приключения.
2: Считать курортный роман. Но...
1: Мы просто так красиво назвали... Ой, как сложно сегодня это здесь подобрать.
2: Ну, ты хотел сказать ство. Да? Просто Константин пишет, курортный роман – это отношения без обязательств. Чаще говорите про это. Да, ну не будем мы про это говорить. Я не считаю, что это отношения без обязательств. Ты, во-первых, должен за женщиной зайти перед походом на пляж,
1: да ничего
2: потом
1: ты
2: проводить
1: не должен.
2: Ее. Это твои обязанности.
1: Вы просто можете случайно, ваши лежаки оказались вместе.
2: Слушайте,
1: ничего не должен.
2: С другой стороны, этот песок. Но это все вообще не располагает к романтике.
1: Почему? Наоборот.
2: Потому что сыпется там все.
1: Марина, если знакомиться с молодыми мужчинами, а не с теми, которым за 65, не будет из них песок сыпаться.
2: Да? Ну, может быть. Хорошо, буду иметь в виду, но я тебе про песок на пляже. Ты не надо сейчас свои проблемы тащить в эфир. Дорогие друзья, обсуждаем курортные романы. Было у вас, не было это.
1: Андрей пишет, ничего подобного. Кольца снимают только бестолковые. На то он и курортный роман. С кольцом, значит, надежный.
2: Ну да, от жены не ушел и от вас не уйдет.
1: Да, от жены не ушел и к вам, значит, не придет.
2: Удобно. Дорогие друзья, ну на самом деле, без шуток, неужели ни у кого нет истории?
1: Давайте пишите, конечно. Елена пишет, мужчина не только на курорте воспринимают романы как интрижку случайную. Если человек изначально не заряжен на долгие отношения, то без разницы место действия. А кому суждено влюбиться по-настоящему, тот продолжит отношения, неважно, женат он или нет, и наличие детей не помеха. Но вот тут я не знаю, Елена, если человек женат...
2: Ну подожди, кому суждено влюбиться по-настоящему, тут действительно уже...
1: Ну, прям вот сорви прям башню, вот такое должно быть ощущение.
2: А, кстати, у вас такое было? Вот прям, чтобы сорвало башню, что и у жены, и дети, все
1: такой,
2: это...
1: Такой, да ну и эту жену, да бог с ними, с детьми, прорвемся.
2: Да, смотрите, какая сегодня тема-то вообще.
1: Давайте порассуждаем. Тема интересная, тема летняя, тем более, что впереди у нас прекрасные летние...
2: Мы имена можем не зачитывать, если
1: отпуска.
2: Хотите.
1: Да, можем.
2: Если вы стесняетесь.
1: Конечно.
3: Реклама.
0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам. Передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенная сегодня у нас история. Действительно, здесь нужны чистосердечные признания.
2: Но мы готовы не читать ваши имена, если вдруг вы стесняетесь признаваться, потому что наша слушательница Юля, например...
1: Не стесняется,
2: она...
1: да?
2: Нет, она как раз стесняется. Она пишет, вот эту тему сегодня выбрали. Вряд ли кто-то решится рассказать на всю страну
1: Почему?
2: О подобных своих приключениях.
1: Так,
2: муж,
1: пожалуйста.
2: Я и жены не глухие, слушают же радио.
1: Всегда
2: поди.
1: Можно изменить имя и город.
2: А если будет случайное совпадение маршрута, даты, имени, тогда пиши пропал. Слушайте, вот это, кстати, история по поводу... Вот это сейчас меня, Юля, вы это...
1: Раззадорили.
2: Не то, что раззадорили, а я к тому, что, ну, типа, жены и мужья не глухие. Мне кажется, что любой человек, которому изменяют, он про это знает. Ну, то есть, потому что это невозможно не почувствовать, это невозможно не догадаться. То есть,
1: это прям другая уже тема сейчас.
2: Многие люди просто сами, им удобно не замечать, удобно... Ну, то есть, я как человек такой решительный, да, когда в жизни происходит, что ты человека больше не любишь, ну, значит, все, надо идти дальше. А получается, что огромное количество людей...
1: Продолжают сожительствовать, да.
2: Ну, из-за экономических каких-то историй.
1: Из-за детей, опять же.
2: Про этого еще Энгельс писал, что в своей книге философской «Основание семьи, частной собственности и государства», что основа семьи – это экономика, и поэтому многим просто негде было бы там жить, общий быт, ипотека, еще что-то.
1: Общая ипотека, конечно.
2: Ну, в общем, и получается, что многие люди друг друга особо-то и не любят.
1: Марин, я сейчас тебе страшную вещь скажу. Да таких, мне кажется, больше, чем половина.
2: И я к тому, что и когда у кого-то случается вот искреннее это чувство или любовь, а отношения многие там длятся, там, 15 лет, уже люди как брат и сестра живут,
1: конечно,
2: да, они друг друга уважают, да. Ну, то есть я не говорю, что там это плохо, никому никакие там советы не даю, просто это лично мое мнение. Мне кажется, что вот эта история, что когда люди простили эту измену или сделали вид, что они ее не видят, а мужчина, например, продолжает женщине изменять, то мне кажется, ну, как бы это от женщины зависит, уважаешь ты себя, тогда скажи ему, все, дорогой. Да, у нас дети, мы можем с тобой дружить, ты мне как брат, но терпеть вот это вот унижение, знаешь, что ты мне изменяешь, и делать вид, что я этого не вижу, ну, не знаю, зачем это нужно, поэтому...
1: Ладно, дорогие друзья,
2: мы про курортные романы говорим,
1: хотели
2: да,
1: бы,
2: давайте
1: да.
2: сейчас не
1: Потому
2: будем
1: что сейчас
2: в дебри вот эти
1: уроки психологии,
2: этика
1: и деонтологии семейной жизни с Мариной Дымовой. Приходите на курсы.
2: Сексологов-то запретили.
1: Так, что у нас есть? Привет, я закончил институт.
2: Так.
1: И поехал на море. Да, я и свою историю могу рассказать. У меня тоже были какие-то там интрижки на курорте. Но это все было еще по молодости. Я согласен. Так, я закончил институт и поехал на море. И встретил там свою бывшую преподавателя. Мне, значит, 23. А ей, значит, 31. И она вроде как развелась. И у нас с ней начинается курортный роман. И почти месяц длился этот роман. Когда вернулись обратно к себе в город и как ни в чем не бывало, общаемся как преподаватель и студент. Про роман, между прочим, не вспоминали. Вот такая вот история.
2: Ну, вот это что было?
1: Олеговича.
2: Просто для опыта история? Или что?
1: Либо она поняла, что все-таки студент ей...
2: Неинтересно. Все-таки вспомнила, что 300 тысяч не получается.
1: Вот, да. Либо Олегович что-то как-то решил, что что-то не то. В общем, ну, не срослось. Но в любом случае, как бы, да, приключение было, вам было хорошо. Целый месяц, это очень много.
2: Слушайте, ну, подождите, приключение, это когда вы динозавров в джунглях встретили. Ну, то есть, как это приключение. А когда вы кому-то сердце разбили, это не называется приключение.
1: Динозавры вымерли, Марин. Когда уж тогда встретили в джунглях,
2: но... Гномики, велика. Ну, как в сказках. Приключение, это что-то вот
1: невероятно.
2: Приключенческий роман – это другое. Понимаешь?
1: Не знаю.
2: Это
1: для меня приключение, если ты идешь, не я,
2: так,
1: ты идешь по джунглям, и навстречу тебе Индиана Джонс.
2: Ну, вот
1: и у вас
2: тоже.
1: Вот любовь, и вот все такое. Вот это приключение.
2: Хорошее.
1: И вы находите сокровище потом.
2: Ну, просто смотри, вот мы с тобой обсуждали, неужели так бывает, что встретились два человека, у них там семьи, дети, и потом бац, и любовь, и они все бросают. И Рита нам тут же отзывается и пишет: здравствуйте, продолжение курортного романа может быть, как правило, в виде рождения ребенка через положенное время.
1: 9 месяцев, да.
2: это единственное, что двигает мужчину к данной женщине. Да, ну дети, конечно, многое меняют.
1: Но мужчины, я думаю, которые едут на курорт, они все-таки умеют предохраняться, уже все-таки взрослые люди, да? И наверняка вот эта история про 9 месяцев, она, ну, одна
2: на тысячу. Ну, сейчас такого уже не бывает, конечно. Это тоже из кино,
1: да, я тоже в это не очень сильно верю.
2: Ну, Марина нам пишет, а мы познакомились на кассе в магазине, я замужем с ребенком, он женат и с двумя детьми, так нам снесло крышу, что мы всех бросили вместе 7 лет и год женаты.
1: Без всяких курортных романов,
2: да, просто касса.
1: На кассе магазина. А кто сидел за кассой? Вы или кто был в роли кассира, кто был в роли продавца, мне интересно.
2: А мне кажется, они просто
1: стояли в очереди друг за другом. Ну ладно, что ж,
2: давайте,
1: друзья,
2: автомобильные новости послушаем, да, и потом ваши истории почитаем.
1: С удовольствием.
0: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я много раз рассказывал о том, что мы очень любим большие внедорожники. Да, за пределами России их тоже любят, но не так сильно, как мы. Например, во многих европейских странах в модельном ряду Toyota самым большим внедорожником является Land Cruiser Prado. О существовании большого Land Cruiser они даже не догадываются. За последние 5 лет наш рынок существенно переформатировался, и кто-то должен был занять нишу легендарного крузака, покинувшего Россию. Оказалось, что без каких-либо проблем это сделал Tank 500. Как сообщила на днях пресс-служба Tank в России, с момента начала продаж модели в 2023 году удалось реализовать 25 тысяч машин. 25-тысячным проданным внедорожником стала модель в комплектации премиум. И почему-то я не удивлен, что выбор покупателя пал на черный цвет кузова. На старте продаж внедорожник предлагался исключительно с 3-литровым бензиновым двигателем. А теперь в шоурумах доступны различные модификации, включая машины с гибридными установками. Это самая популярная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й «Про» от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
10: Откровенно!
11: Откровенно о сокровенном.
12: Итак, 8.42 в столице. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня решили поговорить о курортных романах. Дело в том, что россиянки якобы отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. Что с ними не так?
13: Осуждаем мы за эту меркантильность
12: вообще,
13: таких женщин.
12: Вообще. Деньги. И самое главное, непонятно, для чего все это. Вот зарплата мужчины на курорте. Он уже приехал, он уже позволил себе приехать отдохнуть. Какая разница, сколько он зарабатывает?
13: А санаторий
12: может, он в ипотеку
13: можно считать курортом?
12: Санаторий?
13: У кого случился роман с санаторием?
12: Конечно, это курортный роман, 100%.
13: Да?
12: Да.
13: А, ну да, этот же «Любовь и голуби», он же типа в санаторий поехал.
12: Конечно,
13: точно?
12: Конечно, это... Чистой воды курортный роман, поэтому мы хотим спросить у вас, были ли у вас курортные романы в жизни, чем закончились, есть ли смысл верить, что курортный роман может иметь серьезное продолжение,
13: Елена,
12: или он должен заканчиваться там же, на курорте.
13: Типа все, уехал.
12: Все, путевка закончилась, роман закончился.
13: Ну это как-то не романтично. Потому
12: закончен.
13: Что любовь же не может, роман закончиться может, а любовь-то не заканчивается. Многие
12: какая
13: уезжают, страдают.
12: Марина, зачем влюбляться-то? Не
13: подожди, а зачем заводить какие-то интрижки, если нет
12: вот,
13: любви?
12: Интрижка.
13: Зачем все это затевать?
12: Как зачем?
13: Не
12: тело
13: знаю.
12: Просит. Организм для здоровья.
13: Слушайте, тело у вас
12: для
13: просит.
12: Здоровья.
13: Зайдите в магазин для взрослых, раз тело просит. Ну, как бы, не знаю. Елена нам пишет, познакомилась со своим будущим мужем в Крыму в Судаке. Это был далекий 1990 год. Это курортный роман? Да, Елена.
12: Конечно.
13: Который перерос у вас в серьезные
12: Судак
13: отношения.
12: Уже курортный город и название Судак, естественно. Так, любимый ведущий, давно-давно в моей жизни был курортный роман. По пути в Болгарию. И начался он еще в поезде. Эмоции были сумасшедшие. По возвращению в Москву отношения могли бы продолжиться, но я не была готова к кардинальным изменениям в жизни. Поэтому все закончилось.
13: А почему?
12: Иногда
13: были
12: думаю,
13: страсти, эмоции?
12: А если бы я согласилась продолжить отношения тогда, чем бы это закончилось? Надо произносить имя, можно?
13: Не говорили же, не считайте имя.
12: Ну, смотрите, Наталья, что я хочу сказать.
13: Сейчас будет разбор от психолога.
12: Ну, во-первых,
13: по курортным романам.
12: Непонятно, были ли вы тогда замужем или нет, да? Как бы это основной момент.
13: Ну, подожди, давайте вот это вообще не обсуждаем, эти истории. Если, ну, то есть, это вообще нехорошо. Ну, то есть, в смысле, ты хочешь сказать, сказать, что мы прям в эфире будем обсуждать, что кто-то кому-то изменял, и мы давайте про это поговорим
12: не
13: в эфире.
12: Нет, мы про это не говорим.
13: Мы все-таки за семейные ценности.
12: Не, мы про то, что вот кардинальные изменения в жизни, это что, пустить мужчину, у которого нет прописки в себе в квартиру, или у вас есть семья и дети, и вы должны были тогда уже просто все рушить, понятно? Не, просто хочется больше подробностей, когда люди какие-то ситуации описывают, то есть надо было им сказать, я была не готова к изменениям в жизни, потому что, и вот дальше самое интересное.
13: Но подожди, понимаешь? Пустить в свою жизнь человека, начать ему доверять, это уже глобальные перемены в жизни.
12: Я про это говорю, то есть не готова была, значит, пустить человека.
13: Значит, что-то с ним было не так. А найдите его сейчас и напишите, давай все попробуем заново. Поехали куда-нибудь на поезде.
12: Конечно. В Болгарию.
13: Ну, в Болгарию сейчас не доедешь, наверное.
12: Москва-София отправляется с третьего пути.
13: Наталья нам пишет: доброе утро, готовлю завтрак, как обычно, и смеюсь над вопросом о курортном романе. Хочу узнать, а где это отдыхают одинокие толстосумы? Они обычно же едут на курорт уже с молоденькими соплячками. Одинокие богатые женщины находятся таких же бедненьких альфонсов. А бедные учительницы и врачи довольствуются бесплатным прогулочным романом вдоль моря или под пальмой, или на песке ночью.
12: Но опять же, под пальмой уже хорошо.
13: А чё? И нет, какой-нибудь кокос упадет на тебя.
12: А, там бескокосовые пальмы специально, ты знаешь?
13: Я вообще пальму увидела 2 года назад впервые, когда на бархатный шансон из Сочи вылетели.
12: Бархатный шансон, это я считаю просто раздолье для одиноких и ищущих приключения людей. Причем как мужчин, так и женщин.
13: Ну, Артем, давай не так будем анонсировать это роскошное мероприятие.
12: Дорогие
13: друзья, на самом деле, только в июне специальная акция для тех, кто планирует поездку всей семьей. Если у вас есть дети до 12 лет, то в это путешествие на бархатный шансон они отправляются совершенно бесплатно.
12: Да, поэтому... и курортного романа в этом случае точно не будет. Это
13: да
12: хорошо.
13: Вообще не будет курортного романа. Там что ты хочешь? Во что ты превращаешь музыкальный фестиваль?
12: Я хочу, чтобы люди получали удовольствие, если вдруг кому-то суждено влюбиться. Да пусть влюбляются. Ну, какая разница, где...
13: Запретить, конечно, мы не можем.
12: Какая разница, где люди влюбятся?
13: Слышишь, Артем, вот люди ни разу не были. И мы сейчас обсуждаем такую пикантную тему. И люди подумают:
12: нет,
13: что
12: здесь
13: у них
12: они...
13: там на этом бархатном
12: шансоне? Нет, это никак не взаимосвязано, ни в коем случае.
13: На самом деле, хочется сказать отдельно про бархатный шансон. Это невероятная атмосфера, и вот в этом году я сама впервые окажусь на бархатном шансоне, когда это не на круизном лайнере, а в отеле. Во-первых, получается, там будет огромное количество артистов, с которыми вы сможете лично увидеться, пообщаться, познакомиться. У нас там будет утреннее шоу, будем его вести в какого-нибудь бассейна, да? Будем так делать?
12: А там есть варианты либо у бассейна,
13: детей
12: либо вообще
13: будем развлекать 12-летних.
12: У нас вообще будет эфир. То есть там еще
13: эфир
12: пока не
13: будет...
12: решено. Ну, пока не
13: в общем,
12: решено.
13: Пока еще некоторые
12: время
13: вопросы
12: еще
13: обсуждаются,
12: время
13: но
12: есть.
13: Самая главная информация уже есть на сайте Радио Шансон. Заходите, бронируйте путевки. Возрастное ограничение 12.
12: Да. Если у вас есть ребенок до 12 лет, и если вы в июне приобретаете путевку, то ребенок едет абсолютно бесплатно. Это самая главная новость, которую мы хотели бы вам рассказать. Ну, а что касается курортных романов, мы в следующем части обсуждаем эту тему.
13: Ну, давай смотри, сколько сообщений нам приходило.
12: Если будут истории интересные, обязательно продолжим.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство постоянно совершенствует регулирование онлайн-торговли. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Он отметил, что закон о платформе на экономике вступает в силу с 1 октября, поэтому судить о его правоприменении еще рано. В первую очередь Кабмин стремится защитить права потребителей на получение качественной продукции. Также необходимо защитить права предпринимателей, которые работают как с офлайн-сетями, так и с маркетплейсами. Мантуров подчеркнул, что в продаже должны быть исключительно товары, которые соответствуют всем обязательным требованиям. Российские власти планируют ввести единые требования к видеофиксации практических экзаменов в автошколах, об этом сообщает ТАСС. Согласно правительственному постановлению, единые стандарты установят для проверяемых навыков управления, а также для обязательной аудио- и видеофиксации самого экзамена как на закрытой площадке или автодроме, так и в условиях реального дорожного движения. Весь записанный материал будут загружать на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД и должностные лица, осуществляющие надзор в сфере образования. Этот вопрос ведомства должны проработать к следующему году. Число россиян, регулярно покупающих бумажные книги, стало в 1,5 раза больше. За последний год доля таких граждан выросла до 43%, сообщает газета «Ру». Выяснилось, что средние расходы на книги и журналы также увеличились. В прошлом году россияне тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, а в этом году показатель превысил 6 тысяч. Подавляющее большинство опрошенных признали, что начали покупать книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Наиболее популярна художественная литература, далее идут нон-фикшн и книги по саморазвитию, детские издания, подарочные и коллекционные книги, учебная и профессиональная литература. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим обсуждать курортные романы. Пишите свои истории в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: А вы слушаете радио «Шансон», и здесь утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. Мы, кстати, за него в ответе. Надеемся, что у нас все получается, с поставленной задачей справляемся. Говорим сегодня о курортных романах.
1: И Наташа, на самом деле, по-моему, раскрыла ларчик с этими историями. У нее был курортный роман по пути в Болгарию в поезде.
0: Помним такую историю,
1: да. И ты все просил больше подробностей.
0: Да.
1: Наташа у нас оказалась девушка с огоньком. Она рассказывает, что тогда она все-таки реально была замужем. Мужчина этот нет, он был болгарин, учился в Москве, и она не готова была тогда выйти замуж за иностранца. А с тем мужем все равно развелась в итоге через год, но уже из-за другого романа. Это сейчас Наташа окружена котиками. А раньше, смотри, сколько мужчин. Это ж вообще Наташа.
0: Да, Наташа, ну что ж, надо было, конечно, в Болгарии надожимать после развода, я считаю. Надо было опять поехать и найти
1: его.
0: И сказать Филипп.
1: Че вы Филипп?
0: Не знаю, мне кажется, это болгарское имя. Филипп.
1: А, ну...
0: Долго ты соображаешь, долго.
1: Я просто пытался понять, какие еще болгарские имена я знаю, кроме этого.
0: Долго ты соображаешь, долго, Мариночка, да.
1: Я где-то не там, что ли, не так отдыхаю, никаких романов. Обидно даже стало. А что там про бархатный шансон? Обещаете роман?
0: Нет, конечно.
1: Слушайте, но на самом деле обещать мы не можем.
0: Мы можем обещать отличное настроение, незабываемую поездку и прекрасную, комфортную неделю проживания в шикарном отеле.
1: «Титаник», «Гольф», «Делюкс», «Белег», роскошный отель. Можете зайти в интернете, посмотреть фотографии. Ну, а смотрите, вы же можете всегда подойти к нам перед концертом, смотрите, и вечером.
0: Мы можем устроить вам вечер.
1: Концерты.
0: Слушай, мы можем устроить там любовь с первого взгляда.
1: Конечно.
0: Помнишь, как вот этот Борис Крюк как раз вел там с какой-то дамочкой. И там были парочки, которые хотели познакомиться.
1: Я к тому, что если действительно так будет, я считаю, что перед концертом мы можем какого-то человека на сцену, типа, вот эта девушка желает сегодня познакомиться.
0: Ага.
1: Или мужчину так.
0: Слушай.
1: И Игорища мы устраивать не будем, но просто, чтобы...
0: Но вот это ты прям примитивно мыслишь.
1: Люди стесняются
0: познакомиться. Я бы сделал шоу. Принял бы заявки.
1: Закройте глаза, и сейчас мы вас раскрутим, и кого поцелуете, тот и ваша судьба.
0: Нет, это бутылочка называется, дурочка. Вот, и я тебе говорю про интеллектуальную игру. Собираем мальчиков, там три мальчика, три девочки.
1: Да, и что за интеллектуальная игра?
0: И они играют, насколько они друг с другом совпадают по характеру.
1: И как они должны
0: совпадать? Задаем вопрос одному и второму.
1: Ты же понимаешь, это не работает.
0: Работает.
1: Во-первых, ты будешь над всеми стебаться, как
0: да,
1: ты любишь.
0: Конечно.
1: Издеваться.
0: И ничего страшного.
1: И просто мы будем смотреть, кто первый заплакал в этой игре.
0: Если заплакал мальчик и девочка, все, у них это пара.
1: Мы знаем, как ты умеешь.
0: Это пара. Приз.
1: Объективный ведущий на ваше мероприятие. Это про Артема. В общем, Ольга, если вы захотите с кем-то познакомиться, вот вы ко мне подходите и не пропадете.
0: Мужчина, если вы хотите с кем-то познакомиться, ко мне подходите и тоже не пропадете. У нас уже есть как минимум Ольга.
1: Так, Брэдок нам пишет.
0: Брэдок,
1: хотел бы воспользоваться темой и передать привет какой красивой жительнице Ялты Наталье. Что-то было между ними.
0: Ну что ж, передаем привет в Ялту. Продолжайте писать свои истории о курортных романах. Мы скоро вернемся.
2: Реклама на радио «Шансон». Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: С нами про...
3: просыпаются города России.
7: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о курортном романе, о том, был ли он у вас или нет, чем
2: важно
1: закончился, расскажите.
2: Важно ли вам, сколько человек получает, прежде чем вы вступаете в курортный роман, если вы действительно ставите перед собой такие
1: цели? Слушай,
2: с
1: другой стороны, я считаю, что только глупый мужчина на курорте
2: встречный,
1: абсолютно
2: сколько он зарабатывает.
1: Да. И кто он, и где он работает, и вообще.
2: Тем более сейчас столько мошенников. И вот,
1: да.
2: Ну, мы иногда, значит, не иногда, а женщины часто любят говорить, что ой, все мужики плохие, туда-сюда. Ну, на самом деле, сколько коварных женщин, которым реально интересны только деньги. Ну, таких же тоже полным-полно. Не просто так возник целый термин тарелочницы, которые только есть ходят куда-то. Хотя, конечно, по мне так это ужасно, что мужчинам жалко покормить девушку салатиком. Ну, потому что вряд ли она заказала себе...
1: Разные есть женщины. Знаешь, некоторые как...
2: Лодку.
1: А ты знаешь, что есть женщины, которые ведут мужчину только в тот ресторан, где потом им принесут определенный счет?
2: Ну ты про коварных женщин?
1: Конечно.
2: Но это прям мошенница.
1: Да, это да.
2: Это прям вообще-то...
1: Поэтому, конечно, мужчина будет скрывать тщательно свою зарплату. Дорогие часы он дома оставит.
2: Потому что там вот написано... У некоторых жена не знает, сколько муж
1: зарабатывает. Мы смотрим на часы, пишут женщины. Мы смотрим на часы, на украшения, на брендовые вещи и на то, как человек тратит деньги.
2: Это какой возраст опрашивает?
1: Часы нормальные, дорогие, все, что дороже.
2: В отпуск не надо брать.
1: 5 тысяч долларов, я считаю, брать не нужно. Купите самые дешевые.
2: А то вдруг они поцарапаются о песок.
1: Да, самый дешевый паль купите какой-нибудь. 1000 за 3.
2: Что это за бренд такой?
1: Паль.
2: Часы Нерпопаль. Екатерина нам пишет из Екатеринбурга свою романтическую историю. Когда я начала служить в армии, полгода быстро пролетели, и я пошла в отпуск. И сослуживцы мне подсказали, что я могу вас пользоваться правом на оплату билета Министерством обороны. Я купила билет до Крыма, а он же присоединился тогда к России, полетела туда на парад 9 мая, познакомилась там с моряком. Ой, это Рома из Севастополя. Если ты вдруг слышишь мое сообщение, пламенный привет тебе от Екатерины, тогда еще из Челябинска. Это был короткий роман, но он был потрясающий.
1: Это был короткий роман. Так, когда из окна смотрю на пляж, пишет нам Люсиндра.
2: Так.
1: Но не пишет из какого окна?
2: Ну, наверное, Тропея или что там, Трапеция?
1: Тропея.
2: Где там у тебя
1: любимый пляж? Слушай, ты молодец, запомнила название хотя бы.
2: Теперь буду говорить, что...
1: Мой знакомый, мой соведущий отдыхал на Тропее, на пляже. Вот, когда я из окна смотрю на пляж, так там такое впечатление, что все приехали завести курортный роман в ресторане женщины менее нарядной. Вот так вот. Люсиндра, где вы? Ну, просто напишите, где вы? Где
2: мы
1: этот
2: выезжаем.
1: Пляж?
2: Мы
1: не
2: хотим...
1: то, что мы выезжаем, просто интересно.
2: Ну, может быть, в Дзержинском или Силикатное озеро.
1: Ну да, конечно, там сейчас да. Прям.
2: Кстати, во-первых, там можно купаться?
1: Да, ледяная вода.
2: Это как кондуки.
1: Плюс 14.
2: Это как кондуки в Тульской области?
1: Я не знаю, не был.
2: Ну, называется Тульские Мальдивы. Ты вот, пока вы смотрели Тропею в Италии, лучшие 100 пляжей мира.
1: 10.
2: Посмотрите кондуки. А, 10 даже?
1: Да.
2: Не 100? Ну, хорошо. Нет. Юлия нам пишет. Доброе утро, прекрасный ведущий. У меня был курортный роман целых 9 лет. А это было давно. Каждое лето я ездила отдыхать в город Бердянск. Он женат, я замужем. Наши супруги не догадывались. После 14-го года связь потеряна. Он работал в обменнике Юлии Санкт-Петербурга. Вот такая история.
1: Ну что ж.
2: Сколько? 9 лет.
1: Ну,
2: это прям
1: это очень
2: целая
1: хорошо.
2: Жизнь.
1: Это очень хорошо. Ну, в смысле, это плохо, что вы изменяли, но в целом это очень хорошо.
2: Подождите, а вы сейчас все еще с мужем?
1: Неизвестно.
2: Или уже нет? Нужны подробности.
1: Да.
3: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов, воскресенье, утро. Муж собирается пойти проголосовать, а жена и говорит:
5: тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
4: А это правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно. Фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания от штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения, они за КПРФ голосовали исправно, а вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн, за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
6: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда.
7: Правильно.
6: Навсегда.
4: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
10: Радио «Шансон».
11: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
12: Мне немало лет, и все подряд я перепробовал на свете. Я узнал секрет, что воля волей, если сил не в проворот,

0: Ну и ради бога!
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, мы сегодня обсуждаем с вами курортные романы, и нам интересно, чем должны заканчиваться курортные романы, и как они заканчивались у вас, если таковые присутствовали в вашей жизни.
4: Интересная история приходит нам из Германии. Алекс из Дюссельдорфа рассказывает, что, конечно, курортные романы случаются, перерастают во встречи то на море, то на территории Российской Федерации. Mm-hmm. И в гости прилетали. Но на море никто никогда не спрашивает, кто сколько зарабатывает. Там не до этого. Люди любуются закатом у моря.
3: Молодец, вот Алекс. Правильно все написал.
4: Ну, каких-то подробностей хотелось бы.
3: Ну, тебе да.
4: Ну, Александр. Тебе не хотелось бы подробностей? Ну.
3: Александр нам пишет, все измены, которые случаются на море, нужно считать лечебными процедурами. Тогда все нормально, нет проблем, нет измен, нет курортных
4: Подождите,
3: романов.
4: Подождите, ну это вы не путайте, пожалуйста, курортный роман с поездкой в санаторий на процедуры. Я, конечно, понимаю, о чем вы, но пишет нам Мария. Мой курортный роман продолжается уже почти 16 лет. Мы с мужем познакомились в санатории на море. После этого я переехала к нему за 3000 километров от дома. И самое забавное, что его отец познакомился со своей второй женой, то есть с моей свекровью, тоже в санатории. Это было уже 40 лет. А, 40 лет люди вместе. Mm-hmm. Ну, вот, кстати, аж захотелось в санаторий. Мне там есть такие надежные и стабильные истории.
3: Сейчас хорошие, кстати, стали санатории. Ну, я не могу сказать за все санатории, но, допустим, если мы говорим о санаториях, которые вот в большом количестве представлены там где-то в минеральных водах, там, да,
4: и в где-то ценники. В Пятигорске. Кстати, про санатории надо отдельную тему нам вообще
3: там
4: взять.
3: Прям так, там прям люксовые цены.
4: Не надо нам люксовые
3: да.
4: цены.
3: Так,
4: ну, а там уже стол номер 7, меню какое-нибудь диетическое, пареная репа, вот это вот.
3: Не помню, я уже 9-й стол, я помню, самое вкусное. Так, Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Курортного романа у меня в жизни не было. Был служебный на берегу озера. После него родилась дочь, но отношения с ее отцом не сложились. Вот такая
4: Слушайте,
3: история,
4: а
3: Светлана.
4: Вот курортный роман, не обязательно же это должно происходить на курорте. Мне кажется, вообще вот то, как вы это называете, мужчины, летние интрижки, это все примерно курортный роман, потому что жара, закаты какие-то красивые.
3: Прогулки.
4: Вся эта прогулки, вся
3: рестораны,
4: эта легкий ветерок.
3: Дискотеки.
4: Тополиный пух, который тебе застилает глаза, что ты в реальности не видишь. Это все как бы летом это может произойти, не обязательно выезжать на курорт. Поэтому в целом все летом более какие-то активные, что ли. Потому что, ну, зимой, когда ты, на тебе намотано 33
3: вот
4: одежки.
3: Вот именно. Ты летом хотя бы видишь и понимаешь, с кем ты знакомишься и с кем ты заводишь эти самые интервью. А зимой, ну, все как немножечко капусты такие.
4: Слушай, капусту люди любят.
3: Я сейчас про одежки без застежек.
4: А так. Я про деньги, которые нужны женщинам, которые готовы
3: знакомиться. О, видишь, как по-разному мы воспринимаем слово капуста. Для кого-то это еда, например, для козлов. А для кого-то это деньги, да, Марина?
4: Ну смотри, россиянки реально отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем 300 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Во-первых, ну правда, на курорте ты это не узнаешь, только если ты ходишь вокруг дорогого отеля. В общем, забавно.
3: Так, Андрей пишет, вот незадача. Романа курортного у меня не будет никогда. Зарабатываю 299 тысяч.
4: Так, Андрей, у нас тут Ольга есть, которая мечтает о любом курортном романе. А у Андрея еще и собака красивая.
3: Так, ты начинаешь уже людей знакомить.
4: Да. Ольга, вы тут?
3: Не дотягиваешь ты до бархатного шансона. То есть мы хотели это все...
4: Андрей, может, ему не с кем оставить собаку. Тогда он не поедет на бархатный шансон. Там другая акция действует в июне, понимаешь?
3: Да поедет жена, посмотрим на собаку.
4: А может, у него нет жены. Может, Андрей, нужны подробности. Потому что если у вас есть жена, то мы Ольгу тогда отменяем. Она уже, а то она выезжает уже к вам.
3: Андрей пишет, курортный роман, это слишком банально. А вот как вам такой вариант? Рыбалка в Подмосковье. Вчера, кстати, отметили 5 лет совместной жизни, 5 лет брака. Доброе вам утро. Ну что ж, Андрей.
4: Подцепили, так хорошо, подцепили.
3: Хорошо. Нет, это к вопросу о том, что курортный роман, я согласен с Андреем, это не всегда на курорте. Это может быть в любом месте, где люди просто отдыхают. И где есть водичка.
4: Антон нам пишет, у меня вопросики, а как вообще бродячий мартовский кот оказывается один на курорте? А это уже, кажется, мне звоночки. Я всегда и везде с семьей езжу отдыхать, одному как-то даже мне и не отдыхается. Один даже я и не поеду, так что лучше состыковать отпуск со второй половиной и поехать всей семьей. Всем мира, добра и позитива. Вот Антон, вот это... рассуждение самого правильного мужчины, потому что вот на самом деле кто-то нам писали уже сообщение, что сейчас мужчины собираются на курорты, как будто бы весь мир крутится вокруг этого мужчины. Все они нарядные, кремом солнцезащитным намазались, шляпы, очки, яркие шортики. Ну, так не должно быть. Мужчина действительно должен отдыхать с семьей, если у него есть семья.
3: Да, но курортный роман...
4: рыбалку езжайте, на охоту.
3: Давайте я сейчас внесу маленькую правочку. Курортный роман, это не значит, что все женатые приехали изменять своим вторым половинкам. Курортный роман – это просто место, курорт, где люди могли познакомиться. И многие мужчины, которые, допустим, отдыхают одни, у них нет второй
4: половинки. Мужчина один, он либо с друзьями отдыхает, прям вот один совсем.
3: Слушай,
4: один.
3: Ну друзья не поехали, а у тебя, извини меня, отпуск в феврале. И вот он едет один.
4: Один в Таиланд.
3: А у нас такой сотрудник есть, только вернулся из Вьетнама. Один.
4: А кто этот сотрудник? Сейчас мне расскажешь.
3: Чего ты? Не знаешь, как зовут нашего...
4: А, вот этот молоденький?
3: Да, молоденький, вернулся один из Вьетнама.
4: Интересно.
3: Так что это нормально. Это нормально.
0: А везет так везет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора, Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Откровенно!
7: Откровенно о сокровенном.
8: Ну что, Марина, есть у нас интересные истории, которые услышать не хотите ли?
9: Алекс нам пишет: я считаю, что это нормально летать в отпуск одному мужчине. У меня это было время. Я на 18 дней полетел в Турцию один и вообще не пожалел. Каждый день на фитнес, волейбол. Участвовал во всех спортивных мероприятиях без алкоголя, познакомился с множеством людей. Отдых был просто шикарный. Мужчины, которые осуждают одиноких мужчин на отдыхе, просто психуют, когда жены засматриваются не на них. Ну как? Да вы вообще разбиватель сердец семей.
8: Ну, я бы, конечно, наверное, один бы не поехал.
9: Ты, Артем, едешь один на море, в отпуск, и никакого алкоголя, только спортом там занимаешься. Что за спортивный лагерь?
8: Не, я бы такой не поехал. Я же не зожник.
9: Ну, кстати, да, ты не зожник.
8: Не, я понимаю, там можно позаниматься и спортом, и всем остальным тоже как бы можно позаниматься.
9: Ну, нельзя совмещать. В твоем возрасте это уже рискованно.
8: Ну, мы сейчас не про мой возраст, а в целом мы говорим. Я сейчас не про себя конкретно говорю. Я про всех мужчин в целом. Я олицетворяю всю мужскую половину нашей планеты.
9: Так, и что ты считаешь по поводу курортных романов? Как должны их воспринимать женщины, чтобы мне было мучительно больно?
8: Надо с мучительницами просто не знакомиться, и нормально все будет. Ребята, вот если увидите с плеткой мучительницу, и проходите мимо. Давай почитаем сообщение. Что тебе мое мнение? Важно, что ли, прямо мое мнение?
9: Нет,
8: что я думаю по поводу курортных романов?
9: Огромное количество наших слушательниц сейчас прильнули своими ушками к колоночкам и не понимают. Вот заводить решаться на курортный роман, или мужчина в любом случае обманет, пропадет, исчезнет, и это будет разбитое сердце, или все-таки
8: в любой ситуации
9: возможность...
8: мужчина может, в любой ситуации, где вы знакомитесь с мужчиной, исход может быть точно таким же, как на курорте.
9: Да.
8: В любой ситуации. И на работе, и в ресторане, и в парке,
9: на прогулке. Мне кажется, единственный какой-то адекватный совет, вы просто посмотрите соцсети этого человека. Ну, то есть, если они хоть что-то, вы можете какие-то выводы сделать, потому что то, что человек вам с три короба там про себя наврет,
8: да.
9: И пусть это санаторий, пусть это где-то отель у моря, да, ну, я к тому, что люди действительно, сейчас мы живем все времена, когда люди очень любят фантазировать. Сколько историй, когда женщина знакомится с мужчиной, потом начинает ему в долг давать деньги, брать какие-то кредиты, ну, то есть, это,
8: уже...
9: это страшно, что мы в такое время живем,
8: Марин,
9: историй таких много.
8: К Малахову это не к нам. У нас нормальное шоу.
9: Понятно, что не к нам, но хочется людей предупредить, понимаешь?
8: Ну, все взрослые, адекватные люди нас сейчас слушают. Они, конечно же, все прекрасно понимают, что надо делать. Мария, история.
9: Так, что за история?
8: Массажистки из Санкт-Петербурга.
9: Зачем ты сразу явки и пароли раскрываешь?
8: А она не была замужем, поэтому нормально. Доброе утро, любимый ведущий. Курортный роман у меня был в Крыму в 2013 году. Он спасатель на пляже. Увидел увидела его и подумала: боже, хочу этого мужчину. Мне было вообще без разницы. Да. Сколько он зарабатывает, без разницы. Мне от него не нужны были ни деньги, мне нужно было совершенно другое. Потом я приезжала в Крым в 14-15, мы, естественно, общались. Но во что-то серьезное это, конечно, не переросло. Да я к этому и не стремилась. Сейчас просто с нежностью вспоминаю те классные отношения. Всем любви, гармонии в отношениях и мирного неба. Мария. И, кстати, я тогда замужем не была. Вот.
9: Ну, вот это хорошая история.
8: Ладно, дорогие друзья, на этой хорошей истории, я думаю, мы можем, в принципе, подвести финальную черту какую-то, да? И рассказать вам, что впереди курорт... Ой, впереди...
9: Курортный гороскоп для всех, кто собирается завести курортный роман.
8: Нет, впереди отпуск, впереди много разных историй, и мы хотим, чтобы все эти истории были...
9: Будьте со счастливым концом. И верны себе, вот это самое важное.
8: Конечно.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, среда, на календаре 3 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, настало удачное время для вас. Все ваши проекты начальство оценит. И к концу дня возможны даже бонусы. Ловите настроение в песне «За милых дам» Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы, вам сегодня пригодится чувство меры. Найти золотую середину придется во всем. А ваша песня в эту среду — «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь быть предельно откровенными с людьми. Песня дня — «С паровозами и туманами» Ивана Заматаева.
2: Раки, креатив в вашу жизнь сегодня ворвется. Сейчас планеты расположены таким образом, что появляется все скрытое в людях. Поэтому будьте аккуратны. Ловите подсказки в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Львы, сверхурочная работа сегодня может принести вам хорошенькие денежки. Так что к концу дня можно позволить себе даже чуть больше, чем обычно. А настроение песни обожгла любовь Евгения Григорьева.
2: Девы, время, которое вы проведете сегодня с семьей, убережет вас от опрометчивых поступков. Для настроения послушайте песню «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, а дополнительный источник дохода, который подвернется вовремя, обернется хорошими деньгами. Песня дня — «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь сегодня под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что все переговоры пройдут не в вашу пользу. Подсказки ищите сегодня в песне «Дом на горе» Ирины Круг.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями. Ваша песня — «Вареники с вишнями» Любови Успенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе, так что лучше меньше говорить и больше делать. Подсказки ищите в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день лучше потратить на обучение тому, что хотели освоить уже давно. Такой подход поможет улучшить ваши профессиональные навыки, прокачать скиллы, ну и вообще ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Идите к своей цели, и ваша мечта скоро исполнится. Настроение этого дня ловите в песне «Она холы».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шанс.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал рост пошлин для мигрантов обоснованным. Таким образом, страна будет привлекать состоятельных и эффективных людей. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении государственных пошлин в сфере миграции. В частности, в 12 раз до 50 тысяч рублей вырастет пошлина при оформлении гражданства России. 30 тысяч будет стоить пошлина при оформлении вида на жительство. Володин добавил, что те, кто приезжает в Россию, должны считаться с российским укладом жизни, знать язык, чтить традиции России и исполнять законы. Сверхбыстрая доставка с маркетплейсов уступает место более долгой. Это связано с увеличением расходов на перевозки и хранение товаров, рассказал РИА Новости эксперт по логистике Артем Восконян. Он отметил, что ранее онлайн-платформы активно привлекали покупателей, предлагая доставку товара день в день или максимум на следующий день. Сегодня сроки все чаще увеличиваются до 2-3 суток. Кроме того, растет популярность заказов у зарубежных производителей, что приводит к увеличению сроков ожидания до нескольких недель. При этом стоимость товаров зачастую оказывается заметно ниже, чем на местном рынке. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, днем без осадков до плюс 23. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Снова вечер, угрюмый.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые,

0: Шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Такие новости. Такие новости на радио «Шансон».
0: 10:06, время московское. Вы по-прежнему с нами, с утренним шоу в формате 2D. Здесь Артем Дюмин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем всем доброго утра, прекрасного настроения. Экватор недели, среда, 3 июня. И действительно, многие уже задумываются о том, куда они поедут отдыхать.
1: Да, и куда они поедут отдыхать?
0: Кто куда, Марина? Кто куда?
1: А я хотела рассказать, что многие уже узнали главную новость этой недели, что на сайте Радио Шансон стартовали продажи на наш легендарный концерт. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится уже 14 ноября в столичной лайф-арене. И на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. И Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Ирина Круг, и группа «Лесоповала», Татьяна Картукова, Евгений Григорьев, и «Воровайки» группа, и «Чепик», и «Хола», Владимир Ждамиров, «Шаман». Будет огромное количество артистов. Друзья, в прошлом году солдаут, были проданы все билеты за месяц до концерта.
0: Я вам больше скажу. В прошлом году был такой солдаут, что даже мы с Дымовой не могли попасть на лайф-арену.
1: Билетов
0: у нас не было билетов.
1: Просто не было.
0: Это хорошо нас там как-то по
1: провели,
0: там,
1: по знакомству.
0: Через служебный вход мы, как сотрудники, естественно,
1: но,
0: с
1: знаете,
0: Мариной
1: смотреть
0: пошли.
1: Такой крутой концерт из-за шторы, из-за кулис,
0: да,
1: очень удобно. Поэтому, друзья, задумайтесь об этом раньше времени. Вот сейчас дадут вам отпускные. А вы возьмите, зайдите на сайт radioshanson.ru и купите,
0: конечно,
1: билеты на,
0: конечно,
1: 14 ноября. Возрастное ограничение 12+. Увидимся обязательно в ноябре.
0: Если вдруг вам дадут такие отпускные, что вы даже не ожидали, сразу покупайте тогда билеты и на «Бархатный шансон». Но это уже совсем другая история. Давайте к новостям. Тополиный пух в разных районах России появляется с середины мая по июль.
1: Голосом каким-нибудь, читай, научным.
0: Тополиный пух!
1: А, не так? Нет, не как песню.
0: Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль. А пуховая или пуховая, какая фаза? Ну, какая-то фаза из пуха, цветение.
1: Пуховичковая.
0: Пуховичковая. Длится от 10 до 14 дней, ребята. Вот. А сроки цветения тополей напрямую.
1: Ладно, хватит. Я к тому, что я знаю огромное количество сейчас примеров, ведь раньше в советское время почему засаживали города тополями?
0: Потому что больше всего кислорода.
1: Не в кислороде дело, они еще и укрепляют почву вот эти своими
0: корнями.
1: Mm-hmm. Но сейчас многие города, где раньше было очень много тополей, обрезают всю вот эту верхотуру.
0: И остаются такие только палки, такие,
1: да,
0: стволы такие.
1: Но хотя бы нет этого пуха.
0: Да,
1: и
0: пуха
1: это действительно
0: нет.
1: Решение вопроса, что эти ветки. Еще когда машину ты под тополем паркуешь, вот это ошметки эти лить. Ну, в общем, так себе история.
0: Но зато у меня благодаря этому пуху было самое незабываемое детство.
1: Да.
0: Но я жил в городе Борзе.
1: Так.
0: А там у меня такое ощущение в Читинской области, что в этой Борзе, кроме тополей, больше деревьев-то и не было.
1: Ну, может быть, потому что там сильные
0: ветра? Ты не представляешь, сколько там было пуха, но зато у нас были такие игрищ. Мы этот пух, что мы с ним только не делали. Ну, я сейчас не буду говорить, что мы с ним делаем. Чтобы это не... Вдруг нас дети слушают.
1: Артем умеет радоваться малому. Пуха, насыпь тополиного человека.
0: Коробок спичек и пух, это
1: вот
0: просто...
1: Так, вот это зря, ты говоришь вслух.
0: А, да?
1: Спички детям не игрушка.
0: Да, но мы тогда уже были такие, 13-14 лет, нормально.
1: Хорошая есть новость, что в России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование такого уничижительного термина, и инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами, потому что эксперты говорят, что выражение имеет негативный подтекст, может способствовать травли матери-одиночек и вызывает серьезные опасения. Ну, правда, вот это выражение «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, и добавление слова «прицеп» в контексте, что это ребенок, это усиливает уничижительное значение, и, в общем, депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании семейного положения. Давайте будем запрещать «разведенка с прицепом», а потом «ходок», «жигало», мне кажется,
0: «Альфонс». Да,
1: и
0: да,
1: тарелочницу да, тоже надо запретить.
0: Однозначно, дорогие друзья, все это необходимо запретить.
1: И обсудить еще в эфире.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Слушайте, ну, тополиный пух, конечно, не может пройти мимо нас. Тем более, тут такое милое сообщение пришло от Юли по поводу того, как ты рассуждал о своем детстве счастливом, когда ты играл.
2: В смысле, рассуждал, вспоминал, это называется.
1: Игрушек у тебя был пух.
2: Вспоминал,
1: доброе,
2: да,
1: утро,
2: да,
1: уважаемые ведущие. Сколько лет я слушаю уже «Шансон» и только сейчас узнала, что Артем из города Борзя.
2: Я
1: огромный
2: не из города
1: Борзя. Привет землякам. Я жила в Чите с рождения 6 лет назад, переехала в Новосибирск и тоже жгла тополиный пух, била крапиву палкой. Вот это был кураж. Спасибо вам за и хорошего дня. Слушайте, а кто не бил крапиву палкой?
2: Юля, я не... Я в Борзе, в Читинской области, жил только 3 года. Я там заканчивал 8 класс, 6 по 8.
1: Но все равно, Артем, это сделало тебя тем, кто ты есть сейчас, вот это твое проживание в Борзе.
2: Это сейчас стало, комплимент или...
1: Это стало или частью твоего культурного кода. Ну, ты иногда борзеешь.
2: Борзеешь, да?
1: А этот город, кстати, откуда такое название? Никогда мы его не клали в черный ящик, поэтому и не знаем, как это работает.
2: Я не знаю, откуда такое название, но я знаю, что это считается Борзе. Если вы даже наберете где-нибудь в поисковике, это самый солнечный город в стране в нашей. Представляете, там солнце светит, не знаю, 300, больше 300 дней в году, чуть ли не 330.
1: Ого, вот это
2: и
1: да,
2: там, правда, очень много солнца. Я не помню ни одного пасмурного дня в этом городе. Просто не помню. Но городок так себе был тогда.
1: Да?
2: Не очень спокойно.
1: Ну, давай не будем про это.
2: Про что
1: мы
2: будем?
1: Мы хотели про тополиный пух.
2: Давайте про тополиный пух.
1: Крапиву палкой. У нас первая строчка есть, связанная с тополиным пухом.
2: Давай.
1: Дед гулял под тополями. А дальше...
2: Я думал, ты скажешь, будет дедушки пухом дедушки земля.
1: Нет, Артем, первая строчка — дед гулял под тополями. Ну, позитивное и доброе,
2: да,
1: утреннее шоу.
2: Это
1: у нас
2: правда.
1: Черный юмор не наша фишка.
2: Черный юмор не наша фишка, а белый юмор наша фишка. В общем, дед гулял под тополями. Ну, тут как бы все так достаточно простенько, с одной
1: Почему?
2: Стороны.
1: Ну, давайте как-то весело, оригинально,
2: да,
1: креативно.
2: Давайте.
1: Можете фантазировать, что этот дед, этот Артем Демин.
2: Спасибо, спасибо.
1: Нет?
2: Бабка Бабка Семеновна, спасибо тебе.
1: Егорыч.
2: Так, ладно, действительно, Егорыч Семеновна скоро появится в этой студии. Будут петь ваши частушки. Ваша задача — сочинить что-нибудь смешное, что можно было бы действительно спеть, чтобы это прошло наш
1: редакционный худсовет.
2: Цензуру нашу, да. Дед гулял под тополями. Плюс 7-909-955-103-0. Работает мессенджер Макс и другие мессенджеры тоже.
3: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свобода 77 и Минская 25.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, это «Чечеточка» на радио «Шансон».
2: Экспресс-чечеточка. Давайте не будем
1: Экспресс-чечеточка.
2: Об этом забывать.
1: Чечеточка.
2: Причем она стала такой неожиданно.
1: Она стала неожиданной, потому что сразу пришла «Частушка-победитель».
2: Да.
1: Ну и хорошо.
2: Представляете, и такое бывает. Мы решили обсуждать тополиный пух, потому что жара, потому что июнь. И потому что новость была, что сейчас повсюду этот тополиный пух. И Артем вспомнил, что это главная забава, то, с чем ассоциируется
1: его детство. Ну, детство, да. Ну, реально, тогда были дворы, там нету, не было ни машин.
2: А это не опасно было?
1: Машин-то не было. Опасно, а машин нет.
2: А что, там в Борзе машин нет?
1: Ну, тогда не было.
2: Экологически чистый.
1: В те годы
2: район.
1: Мало было машин, только очень богатые люди могли себе позволить автомобили. Поэтому мы тогда никаких последствий, сразу говорю, не было. Вот, чтобы прям только пух.
2: Так, дорогие друзья, ничего. Егорыча Семеновна уже тут скромно мнутся в дверях и готовы петь частушку.
1: Они мнутся в дверях, проходите в сени. Опа!
2: Дед гулял под тополями, слушал щебетанье птах. Получал бы 300 тысяч, отдыхал бы на морях. Опа! Опа! Это от Алексея.
1: Эту тему он пропел, ту, что обсуждали. А дед гулял под тополями, пух опавший поджигал. Бил крапиву большой палкой, свое детство вспоминал.
2: А это от Евгения.
1: А так. Где у нас Евгений?
2: А сейчас будет от Татьяны.
1: Из Москвы.
2: Дед гулял под тополями, размышлял о чудесах. Вдруг увидел под кустами, танцевал енот в часах. Опа, опа, это что за танцы?
1: Это что за еноты? Откуда часы у енотов? А, дед гулял под тополями, слушая кукушку. Он когда-то повстречал здесь свою старушку.
2: Так, сейчас от Вадима будет.
1: Это от Мишани.
2: Вадим из Батайска.
1: Ну давай, Вадима.
2: Дед гулял под тополями, крапиву стал палкой бить. Что еще такого сделать, чтобы бабку закадрить?
1: А, ну
2: главное
1: хорошо.
2: Бабку не бить.
1: Просто спело криво, а
2: да,
1: так-то ну, нормально, чувствуешь, по факту.
2: Зрение подвело.
1: А дед гулял под тополями, очень нравилось ему. Бабки дали в руки спички. Догадались, что к чему?
2: Лисичкам дали спички. Так, ну а теперь победитель.
1: От Натальи это была частушка. Ну и теперь победителя. Давай, Марина.
2: Дед гулял под тополями, проявляя интерес. А поправьте, если честно, дед мучил НРС. Не смешно, конечно. Ну, весело.
1: Да.
2: Палыч, ну, это лучше. Ну, как бы понятно, что вас уже никто не переплюнет, потому что, ну, смешно.
1: Ну, хорошо, да. Вот когда хорошо, тогда хорошо. Ладно, что ж, мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто рифмовал.
2: Да, вы молодцы, но сегодня Палыч всех просто опередил.
1: Да. Да.
2: Палыч, пришлите нам свой номер телефона, ну, а мы вам скоро еще новостей расскажем интересных, поэтому оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Такие новости. Такие новости на «Радио Шансон».
7: Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов.
8: Ну, это уже как будто бы необходимая мера, потому что когда читаешь новости, что у подростков инсульты на нервной почве, это... Ты не читал вчера новости?
7: Нет.
8: У девочки случился.
7: Да,
8: после экзамена она так перенервничала, что...
7: Но я надеюсь, что она быстро восстановится, все-таки молодая.
8: Потому что вовремя еще и обнаружили все это. Но сам факт, это ужасно, что экзамены доводят детей вот до такого состояния.
7: В общем, список разрешенных предметов для ЕГЭ можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением.
8: Ну это что, шоколадочка? Или вот ты как врач, как можно справиться с волнением? Что ты можешь сказать?
7: Валерьянки, таблетки. Ну это что, зачем тащить с собой лишние таблетки, я считаю? Лекарства какие-то не нужны.
8: Ну, если вот, ты а валерьянка, она не замедлит тебе, как ты
7: может быть,
8: отвечаешь
7: когнитивные
8: на вопросы.
7: Какие-то,
8: поэтому,
7: да,
8: наверное,
7: реакцию,
8: шоколад,
7: реакцию,
8: горький шоколад только может как-то...
7: Твоего поцелуя, да. Хорошо.
8: Слушайте, знаете, такая. Как хорошо, когда есть в коллективе человек, у которого есть критическое мышление. Я, значит, Артему говорю: Артем, ты представляешь, в Азии изобрели лосины для котов. И прислала ему фотографии, которые я, конечно же, нашла в интернете. Артем говорит: а где хвост? В общем, оказывается, что как будто бы мы рассекретили фейковую новость, потому что говорят, что в Азии эти же лосины для котиков разлетелись в первый вообще час.
7: Но мы не
8: только
7: верим.
8: Начали продаваться. Ты даже удалил эти фотки, а там такие забавные кошачьи тела в лосинках. Может быть, если кому-то интересно, мы вам пришлем.
7: Ну, в принципе, восстановить можно утраченное. Так, в Москве начали проводить платные тренинги по превращению в диких животных.
8: Это просто людей превращают в животных?
7: Как? На занятиях учат рычать, ходить на четвереньках и выйти на Луну. Подождите, мы же вроде...
8: А это новость, мы же,
7: мы же вроде боремся с квадроберами.
8: Сексологов же
7: подожди,
8: запретили.
7: С квадроберами же вроде боремся. А это вот чисто квадроберская какая-то тема. Учат рычать, ходить на четвереньках.
8: А зачем это?
7: Это не пригодится в жизни вам вообще
8: супер.
7: Никак.
8: Нет, ну может быть, типа вы попали в незнакомую компанию и хотите показаться оригинальным и начать выйти на Луну.
7: Нет, вы попали в незнакомую компанию, где вам угрожают превратиться и произвести впечатление, что вы психически нездоров и опасен. Да, тогда можно. Это да, но в целом я не понимаю, для чего этот навык, особенно выйти на Луну.
8: Знаешь, как говорят, кто твой тотемное животное? Твой тотемное животное. В общем, иногда такие вопросы задают в анкетах. Русскоговорящие бабушки захватили ТикТок. Они поют шансон, танцуют, собирают миллионы просмотров. И из разных стран собираются, в общем, пенсионерки в виртуальных комнатах, поют караоке. Это вот все вот за нашими бабушками. Обсуждают жизнь, устраивают душевные посиделки. В общем, песня «Моя бабушка курит трубку» вышла на новый уровень.
7: Даже бабушки становятся популярными и поют шансон. А мы с тобой... нам сам Бог велел.
8: Петь?
7: Петь шансоны, ну, и стать популярными.
8: Ну, но популярности тебе это пока не принесло.
7: Пока нет, пока но нет.
8: Это, но там это, у тебя выходит это песенка-то твоя на... 16... Хотел сказать, на маркетплейсах.
7: 16 июня на всех цифровых площадках.
8: Да. Артем, ну тогда, когда ты будешь записывать какое-нибудь видео или клип, имей в виду, есть для тебя новость. Ученые выяснили, какие движения в танцах нравятся женщинам. Научные сотрудники какого-то там...
7: Я всегда тазом двигаю. Нуртумбрийского
8: университета провели любопытные исследования. Они использовали технологию захвата движений и 3D-аватары, чтобы изучить, какие танцевальные движения женщины считают наиболее привлекательными. Итак, записывайте, мужчины. Самые высокие оценки получили мужчины, которые использовали широкие и уверенные движения головой, так, шеей, корпусом и коленями. И все это сразу.
7: Я еще таз подключаю.
8: Слушай, ну хорошо, когда есть такая возможность. В общем, мы сейчас попытаемся, наверное, после эфира уговорю Артема станцевать, запишу видео и кружочек выложим в официальные какие-нибудь страницы, которые вот телегу, которую тянут в разные стороны, лебедь, рак и щука. Хотите такой кружочек посмотреть? Артем, ты готов? Ты вот сам сказал, что ты можешь всеми суставами трясти.
7: Ну, могу. Крутить. Ну, ладно, хорошо, станцую. Только для наших радиослушателей и для подписчиков наших социальных сетей.
8: Мы же в Макс тоже, наверное, можем выложить, да? Там можно кружочки же в официальный канал выкладывать?
7: Без понятия,
8: наверное. Ну, надо уточнить у руководства, они вообще не против таких кружочков, а то хаб еще не вышло.
7: Неофициальный кружок, да, от утреннего шоу. Все, дорогие друзья, спасибо огромное за внимание. С вами было весело, с вами было классно. Надеюсь, что это чувство
8: приходите
7: сегодня
8: завтра
7: было взаимно. Приходите, мы-то точно придем в 7 утра. Марина Дымова.
8: И Артем Демин.
7: Пока.
8: Всем пока.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Компании в этом году стали рациональнее подходить к организации поездок делегатов на Петербургский международный экономический форум. Спрос перераспределился с самолетов на поезда, сообщает газета «РУ». Количество железнодорожных билетов выросло на 16% по сравнению с прошлым годом. Их средняя стоимость – 8400 рублей. Для сравнения, авиабилет эконом-класса в период форума стоил в среднем 20 тысяч. Чаще всего делегаты прибывают из Москвы. В топ-5 также вошли Калининград, Новосибирск, Самара и Архангельск. Среди зарубежных делегатов чаще всего на форум прибывают представители бизнеса из Белоруссии, Японии, Казахстана, Турции, Греции и Китая. В России выросло число запросов на оформление родительских разрешений на занятия подростков предпринимательством. Количество таких документов с января по апрель увеличилось на 9%, сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. Среди регионов-лидеров – Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Дагестан. Кроме того, нотариусы отмечают увеличение числа согласий для обучения детей в автошколе. За 4 месяца оформлено уже более 10 тысяч таких согласий. Доходы российской молодежи, работающей через цифровые платформы занятости, снизились. Это связано с тем, что количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет за полгода выросло в 1,5 раза. Приток исполнителей привел к тому, что объем заказов на каждого стал меньше. Основной источник заработка для молодежи – курьерская доставка и склады. Также молодые люди активно заняты в категории «виртуальный помощник», выполняя удаленные задачи без физической нагрузки. Турецкие ательеры намерены максимально снизить цены на туризм из-за спада спроса и конкуренции с другими направлениями. Об этом сообщают представители Ассоциации туроператоров Турции. Например, Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны предлагают более привлекательные по цене варианты. Тем не менее, турецкие курорты сохраняют конкурентоспособность благодаря уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту туриндустрии.

0: считать, что именно сегодняшний день, первая среда этого лета, и будет лучшим днем для всех нас. Ну, а чтобы это случилось, побольше позитива, улыбок, общения, творчества, конечно, легкого решения всех задач и планов сегодня. Ну, а мы наполним этот день прекрасными песнями на шансоне. Прямо сейчас дуэтная работа Алексея Брянцева и Елены Касьяновой под названием «Пара». А в студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.
1: Ты же помнишь о нашей любви?
2: Да, мечтаю проснуться с тобой.

0: чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал?

0: любить не любя.
1: Ты привычка моя.

0: тобой. Без будущего пара, заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал.
1: Я давно устала.
0: Если где-то ты, почему я здесь?

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

за сентем сентябрем, октябрь, там уже ноябрь не за горами, и вот уже 14 ноября радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки на праздник, который для многих стал уже самым любимым и долгожданным. На всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Ждем вас традиционно в лайф-арене. За билетами уже можно отправляться на наш сайт radioshanson.ru, чтобы выбрать лучшие места, между прочим, пока они в наличии. На сцену выйдут Евгений Григорьев, «Шаман», группа «Воровайки», Владимир Ждамиров и многие-многие другие наши любимые артисты. Зажигательные танцы, хиты, все это вас ждет на «Разгуляй». Возможно, и Кометов тоже будет вместе с нами петь и танцевать. Ну а пока слушаем его в эфире.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из мороженого эскимо с шариками и напитка лайм мята за 129 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Страховка – одно из величайших изобретений человечества. Привычный полис ОСАГО позволяет избежать множества неприятных ситуаций на дороге и последующих финансовых неурядиц. И вроде бы все предельно понятно, но остаются люди, которые пренебрегают приобретением страхового полиса, продолжая испытывать судьбу. Об автоматическом контроле при помощи камер за нерадивыми водителями говорят уже несколько лет. Но по разным причинам введение системы откладывалось. На днях руководство Национальной страховой информационной системы сообщило, что камеры смогут наказывать нарушителей уже в октябре нынешнего года. На финальной стадии проработки находятся как технические, так и юридические нюансы. Напомню, сегодня езда без полиса ОСАГО считается административным правонарушением. За него предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5000. При этом, по принятой нормативной документации, штрафовать за езду без полиса ОСАГО дорожные камеры будут не чаще одного раза в сутки. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

кусаешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Весенний концерт «Холлы» в студии радио «Шансон», который прошел в пятницу в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж, вы можете посмотреть в наших социальных сетях радио «Шансон». Буквально заворожил артист многих своим невероятным голосом, тембром. В общем, как это было, смотрите, комментируйте и лайки, конечно, не забывайте ставить, потому что нам это всегда приятно. Ну а далее в эфире радио «Шансон» Катя Огонек.

сидел так, как и не приснилось бы. Он предложил коньяк и закрутилось. Колеса в такт стучат, дорожный разговор. Он так красиво врал, хотя бы просто.

прихватил, а также деньги все из черной сумки.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: извини. Просто я устал.
1: Артур Руденко на шансоне «Без любви твоей не смогу». Устать, конечно, можно и на работе, и дома. Бытовые дела требуют усилий. А вот на концертах радио «Шансон» совсем другое дело. Там все наоборот. Наполняешься энергией, творчеством. И все еще слышны отголоски «Шансона года 2026». Сейчас мы с вами в эфире послушаем гимн радио «Шансон», который мы обновили в новой версии. Теперь он будет. И вместе с вами переходим в новый час на «Шансоне». В столице 11 часов и 51 минута.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с сотрудниками самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», с участниками СВО, с родными и близкими погибших на СВО. Мероприятие было приурочено к трехлетней годовщине фонда. Глава региона поздравил сотрудников самарского филиала со значимой датой и поблагодарил за большую проделанную работу и за организацию качественной помощи военнослужащим и их близким и вручил заслуженные награды. В Октябрьском районе Самары открылась новая детская поликлиника. Современный объект оснащен необходимым оборудованием, укомплектован специалистами и будет принимать более 24 тысяч ребят. С работой поликлиники ознакомился губернатор Вячеслав Федорищев. Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе. Стоимость минимальной потребительской корзины в апреле составила 6 982 рубля. Губернатор поручил правительству подготовить комплексный план по стабилизации и поддержанию приемлемого уровня цен на социально значимые товары в области. Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города. В начале совещания руководитель области поздравил Викторию Каткову с избранием на должность главы Новокуйбышевска. Она выступила с докладом о проводимой работе, а также обозначила ключевые точки роста возглавляемой территории. По ее словам, в муниципалитете продолжается работа по привлечению инвесторов. В настоящее время свою деятельность осуществляют более 3000 субъектов предпринимательства и сформировано 14 инвестиционных площадок. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Погода сейчас в Москве плюс 23, завтра днем возможен кратковременный дождь до плюс 23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

мощный голос. Обновленная версия композиции «Прощание с Энсидорой» в исполнении Сергея Любавина открыла очередной час на шансоне. В Москве 12 часов и 7 минут. По-прежнему в студии я, Ирина Сотникова. Приветствую вас в середине рабочей недели. Завтра уже проще, завтра легче. Дело сдвинулось в сторону выходных. А в компании «Радио Шансон» вообще пролетит незаметно. Прямо сейчас Александр Розенбаум.

цветет сирень. Иван Кучин на шансоне только что уже практически отцвела. У нас с вами сирень и полетел тот самый тополиный пух. И чем южнее регион, между прочим, тем раньше созревают плоды. Вот, например, на юге России тополиный пух является уже с начала середины мая. В средней полосе обычно в середине июня. А вот на Урале и в Сибири пик приходится на начало июля. Если у вас особая любовь, так сказать, к тополю, то спасаться от аллергии биологи рекомендуют в Краснодарском крае, в Мурманске или в Калмыкии. У нас песня про любовь. Александр Иванов и группа

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Настоящие, неподдельные эмоции мы, конечно, испытываем от прослушивания живого исполнения песен, ну или же хороших кинолент. Вот, к примеру, в июне стартует «Дэнни и Мэнни в кино». Может быть, кто-то видел их в социальных сетях. Очень такой забавный контент. И вот теперь выходит фильм. Также можно посмотреть «Холоп 3» и «Робо-няня». Такие вот новости из мира кино. А у нас в эфире шансона песня под названием «Кино». Песня красивая в исполнении Игоря Крутого и Розы Зергерли. Наслаждаемся.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных.

свадьба, ни шабаша на нейтральной полосе, цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли?

0: красоты.
1: Необычайной красоты творения Владимира Семеновича Высоцкого. У нас на шансоне вообще все песни хороши, каждая очаровательна по-своему. А «Ты на вы» — такая вот композиция продолжит эфир. Исполняет Максим Олейников. Музыки много. Шансон один.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Бизнес в России ищет новые маршруты поставок техники из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил агентству ТАСС президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он добавил, что рост издержек на логистику может повлечь за собой увеличение стоимости некоторых видов техники, но точную оценку дать пока сложно. Соколов считает, что предпосылок для сокращения ассортимента в России нет. Ранее СМИ писали, что стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток побила рекорд, превысив даже пиковые значения пандемии коронавируса. Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году, рассказал Москве-24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Он объяснил, что для такого снижения ключевая ставка должна составлять около 7-8%, однако это произойдет только через 2-3 года. После этого может произойти психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум, считает эксперт. Он добавил, что для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, важна не только ставка, но и стоимость жилья. Даже нулевая ставка не сможет оживить спрос, если квартира остается недоступна с точки зрения стоимости. Семьи с двумя и более детьми начали получать новую ежегодную выплату от социального фонда, сообщает РИА Новости. Заявления принимают с 1 июня. К середине вчерашнего дня соцфонд одобрил выплату на 31 тысячу детей. Как правило, заявка может рассматриваться до 2 недель. Средства перечисляют в течение недели. Быстрое назначение пособий возможно за счет технологичных сервисов фонда. На выплату могут рассчитывать семьи с детьми, имеющие средний доход на человека не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер выплаты привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Это позволяет снизить ставку подоходного налога с 13 до 6%. Курс доллара на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань стоит 10 рублей 73 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев в начале нового часа на шансоне. Всегда артист делится всем, что у него происходит в жизни и в творчестве, в своих социальных сетях. Там Жеку можно увидеть и на концертах, и с удочкой в руках. Очень уж он открытый, доброжелательный. В общем, душевность наше все. Продолжит эфир не менее харизматичный, яркий представитель шансона Александр Маршал. История под названием «Наш класс». А в студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Всех приветствую, всем желаю отличного дня.
1: Часто вспоминая о былом,

и школьные друзья. Озорно глядят из прошлых лет.

0: что дочке огонек.
1: Июня, то бишь позавчера, отметил свой день рождения продюсер групп «Бумер», «Воровайки», сын Юрия Алмазова, многодетный отец Нагдытов Никита Юрьевич. Мы, конечно, поздравляем, желаем самого хорошего. А уже 21 июня Норильск встречает группу «Бумер». Концерт этот 16+. Такая вот информация для поклонников. Между прочим, у всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на крупное, хорошее, легендарное мероприятие, которое проходит каждый год. Это «Разгуляй». Сейчас как раз-таки можно приобрести билеты по приемлемой стоимости. Они пока еще в наличии. Выбор есть, выбор хороший, большой, так что поторопитесь. На нашем сайте radioshanson.ru есть вся подробная информация. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» распахнет свои двери для вас 14 ноября в Лайф-арене. Мы ждем всех, кто старше 12 лет.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

следующие месяцы надо прожить так, чтобы в сентябре не вызывал раздражения вопрос, сколько раз ты купался за лето. Лето на радио «Шансон».

история «Бутырка» на шансоне. Продолжим в том же духе, по-шансоновски. В ближайшие минуты у нас Александр Левшин. Также дуэтная работа «Нетленный хит» Михаила Круга и Вики Цыгановой «Только для тебя». Кстати, программа «Только для вас» на шансоне начнется у нас уже в 15:00 по Москве, так что готовьтесь. Ну а прямо сейчас Алекс Лим, песня «Целый мир». Музыка Игоря Крутого, слова Елизаветы Гринкевич.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

куда-нибудь идти вовсе не обязательно, а вот куда стоит пойти, где побывать, так это на особенном музыкальном вечере, благотворительном концерте «Рады рай романсы». Он пройдет совсем скоро, уже 9 июня, в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или, коротко, домика. А средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников. Вчера «Рада рай» побывала в нашем вечернем шоу «Городские встречи», подробно все рассказала, какая это будет красота, акустика, гитары. В общем, не пропускайте, приходите обязательно всей семьей. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте домика.

0: только любовь.
1: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Гордеева, здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Об этом пишет Интерфакс. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Список должностных лиц, которые смогут принимать решения о воздействии на дроны, определит Банк России. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. По задумке, новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По данным соцфонда, в стране проживает свыше 40 миллионов пенсионеров. Почти 90% из них имеют как минимум одно хроническое заболевание – а многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов, подчеркивают парламентарии. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный известными песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 3 июня. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань стоит 10 рублей 73 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас +23, ощущается как +21, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

невозможно ведь не подпевать. Хит всех времен и народов. «Без тебя» в исполнении Стаса Михайлова на шансоне в начале нового часа 14.06. Точное, столичное. Еще много хороших песен у нас с вами впереди. Будет группа «Комбинация». Также Владислава Медяника послушаем. Ну а прямо сейчас «Лисицин» «Зеленые, зеленые». В студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем отличного дня.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

тяжело седому пацану. Это Владислав Медяник на шансоне. Ну, чтобы немного полегче проживать эту жизнь, добавляем в нее красок. Радио «Шансон», напомню, приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча состоится с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» на берегу Средиземного моря. И есть у нас для вас подарок, конечно же, в честь Дня защиты детей, в честь международного праздника, особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают совершенно бесплатно. Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтоб раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва, моя Москва, что же ты сделала со мной?

неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы.

0: трогает птицу в вышине.
1: Не просто певец и автор-исполнитель, но голос целого поколения, который звучит одинаково прекрасно и на даче, и в такси, и в академических залах. Сергей Трофимов на шансоне только что, его неутешительные выводы. Но чтобы вас немного утешить, сообщу, что во время прогулки, оказывается, можно похудеть, если применить метод японской ходьбы. 3 минуты мы идем быстрым шагом, и 3 минуты обычным. Вуаля, результат налицо. Ну, или на ноги.

Если вы тоже в расставании, в разлуке, не беда, мы с удовольствием передадим привет вашим друзьям, близким. Как я и обещала, уже в следующем часе стартует программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Пишите сообщение на единый номер +7 909 955 103 0, а я зачитаю их в прямом эфире, постараюсь все успеть, все передать. Ну, а прямо сейчас послушаем Ольгу Алмазову и Михаила Барского на «Незнакомой ветке».

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда, хоть режьте град.

12:00 в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается сроков медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, проходить такое обследование нужно будет каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Закон также запрещает посредников при медосвидетельствовании. Проводить его смогут только уполномоченные организации. Обследование будет

0: необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу. В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией. Соответствующий законопроект разработан и в настоящее время проходит межведомственное согласование, рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, законопроект предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Депутат отметил финансирование проекта, в том числе со стороны рынка, и необходимость социальной рекламы. На АЗС Москвы и Подмосковья начали ограничивать продажу бензина. Первыми об ограничениях в одни руки не более 60 литров бензина объявила сеть ОРТК в Троицке. В компании сообщили, что ограничение действует по всей сети до особого распоряжения. Решение объяснили текущей ситуацией на рынке топлива, не уточнив конкретных причин. На других АЗС также подтвердили возможность введения лимитов. В заключение выпуска официальный курс валют на среду: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань стоит 10 рублей 73 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24, ощущается как плюс 21, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москва-реке плюс 16. Предстоящей ночью и завтра утром понижение температуры воздуха до плюс 15, днем небольшой дождь, плюс 23. Мария Деева, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа

танцевала сейчас вместе с вами. Всем доброго дня. Программа «Ваш привет» в поздравлении только для вас на шансоне началась. Меня зовут Ирина Сотникова. У нас на календаре 3 июня. Сегодня Всемирный день велосипеда. Катаемся как следует, отмечаем. Также день рождения парашюта. А еще у нас день красивейших цветов, пионов. Что касается профессиональной среды, Международный день сомелье, профессия сложная, прям скажем, не всем доступна она. Поздравляем всех причастных. Именины сегодня у Елены, Константина, Кирилла, Федора, Михаила и Ярослава. В общем, поводы есть. Я жду вас, ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030. Работает мессенджер Макс. СМС-сообщения также можно отправлять. И, конечно, не забывайте о подписи. Есть у нас уже сообщение. Любимое радио «Шансон» с большим приветом к вам из Рязани, Елена Карабанова. Хочу поздравить с именинами всех Елен и Константинов. Желаю всем здоровья, любви, удачи, благополучия, чудесного настроения, долгих лет жизни, всего самого наилучшего. Будьте все счастливы. Пусть ангел всегда оберегает и защищает. И меня, радио «Шансон», с именинами поздравьте, пожалуйста, Елена. Леночка, дорогая наша, с именинами вас. Будьте счастливы, здоровы и любимы. Пожалуйста, поставьте песню Алексея Петрухина. С удовольствием. Композиция «Любовь ты светлая». Время.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сладкими губами продолжаю передавать приветы в сообщения, которые вы нам пишете на номер +7 909 955 103 0 в мессенджер Макс и во все доступные мессенджеры. Привет большой братику Саше Евсюкову от Татьяны Базаровой, город Оренбург. Жукова Юлия у нас на связи из Подольска. Добрый день. Сегодня 3 июня, день рождения моего первого мужа, Басуркина Вадима. Ему исполнилось 58, и я хочу с помощью вас поздравить его, пожелать ему здоровья, мира. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Передайте хорошего дня и хорошего настроения отдела технического контроля в город Курск от Елены Кузиной. Сообщение. Радио «Шансон», добрый день. Хочу в этот обеденный перерыв среды передать огромный привет своему любимому городу Северодвинску. А сегодня, 3 июня, отмечается Международный день велосипеда, с чем я всех поздравляю. Уважаемые велолюбители Северодвинска, крутите педали своего велосипеда на здоровье, энергичнее и с удовольствием под музыку радио «Шансон». Помните, в здоровом теле здоровый дух. Всем удачи, отличного настроения и безопасных дорог. Это от Романа Бурова сообщение такое. Хорошее, доброе. За подписью «Супруга Мариванна» есть у нас сообщение. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Вадима с днем рождения. Пусть все дороги приведут его к успеху. Так тому и быть. Радио «Шансон». Работаю, слушаю вас. Спасибо за отличное настроение. Приветик моему смыслу жизни. Вовка, радость моя. Я тебя обожаю, сильно скучаю и люблю. Мы вместе все преодолеем. Пожалуйста, поставьте песню Кати «Огонек». «Я ревную» от Инески.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов, воскресенье, утро. Муж собирается пойти проголосовать, а жена и говорит:
2: тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
1: А это правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно, фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания от штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения. Они за КПРФ голосовали исправно. А вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн и за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
3: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда. Навсегда.
1: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что в России есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, к которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Один из наших обожаемых дуэтов — Наталья Сычкова, Виктор Рыбин в программе «Только для вас». Вы, кстати, тоже можете признаться в любви в нашей программе кому-то. Это будет очень даже романтично. Я напомню, номер единый, плюс 7-909-955-103-0. Привет, радио «Шансон». У нас такое событие. Сегодня 37 лет нашей совместной жизни. Поставьте по такому случаю хорошую песню. Песен впереди у нас еще много хороших. Это написали нам Сергей и Тамара из города Сарапул. Добрый день, наилюбимейшее радио. Передайте, пожалуйста, большущий привет всему дружному коллективу службы транспорта и технического обеспечения города Ярославля. Ни гвоздя, ни жезла, ребята. Это от Павла. Привет, шансончик. Хочу поздравить внучку Федорову Софию с окончанием с грамотой 7 класса 377 школы. Подошел к концу еще один год учебы. Прими мое поздравление, пожелательнее замечательного отдыха, а также невероятно увлекательных каникул. Пусть каждый день проходит с пользой, чтобы в будущем достичь новых высот. Также передаю привет Ольге, моему любимому сыну Федорову Валентину. Это пишет бабика Иринка из Питера. Поставьте, пожалуйста, Любавина «Прощание с Исидорой». С удовольствием послушаем композицию эту чуть позже. Я зачитаю еще одно сообщение от Макса Алафузова из Санкт-Петербурга. Приветик, любимое радио. Отправились сегодня на дачу, прихватив с собой, как всегда, наш приемник. Говорунчик, настроенный на любимый шансон. Работаем, отдыхаем, слушаем любимые песни. Огромный привет всем, кто узнал, друзьям, всем радиослушателям и вам, Ирина. Ой, спасибо. И вам тоже большой привет. Спасибо за настроение, музыку и тепло. Хорошего всем дня и настроения. Если можно, поставьте песню в исполнении Вики Ветер «Колея». Ну, конечно, можно. Конечно, а почему бы и нет? Мы с удовольствием выполняем ваши музыкальные заявки. Прямо сейчас Вика Ветер, ну а чуть позже Сергей Любавин. Все только для вас.

Сергей Любавин на шансоне в программе «Только для вас». Я продолжаю принимать приветы и поздравления на единый номер +7 909 955 103 0. Так, еще вот такое поздравление пришло к нам. Ох, подпись какая. Добрый летний день. Сегодня день рождения у нашей Катюши Терешиной. Ура! Поздравляем, Екатерина. Все одногруппники желают тебе крепкого здоровья, огромного счастья, радости, любви и мира. Оставайся всегда умницей и красавицей. Пусть все желания исполняются. Твои друзья по РосЗи ТЛП. Сережки, Сева, Тимур, Саша, Рустам, Оля и Света, Катя, Маша. Вот сколько людей поздравляет. Хочется поздравить нашу самую любимую подругу, прекрасного человека, Себелеву Татьяну из Тулы, с днем рождения. Милая, дорогая Танюшка, мы желаем тебе оставаться такой же милой и красивой, огромной любви, взаимной. Будь самой счастливой, несмотря ни на что. Твои друзья Оксана и Александр. У нас на связи Новокузнецк, любимое радио «Шансон». Хочу передать привет любимой жене Инне Емельяновой. Как у вас хорошо, и радио любимое, жена любимая. Хочу сказать, что очень ее люблю, жду домой, пусть побыстрее поливает огород. Слушайте, ну как может побыстрее? Ну тут уж как получится, наверное. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Татьяны Куртуковой «Светловолосый паренек», любящий муж Денис. Песня эта вышла недавно, уже она, конечно, успела полюбиться нашим радиослушателям. Называется «Алешенька». Послушаем ее с удовольствием.

0: тебя.
1: А программа «Только для вас» на радио «Шансон», к сожалению, заканчивается. Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. Пишет нам Надежда из Иркутской области, город Усть-Илимск. Радио «Шансон», передайте огромный привет моему любимому мужу Игорю Попову. Мы сейчас на своей даче слушаем ваше радио. Люблю его. Игорь, ты у меня самый лучший муж на свете. Замечательный, любимый, золотой. Все у нас будет хорошо. Добрый день. Хочу передать привет своим сотрудникам, коллегам из города Павловский Посад, компании «Гриньков». А это Ключевской Юлии, Серегиной Марине, Сычеву Сергею, Филипповой Татьяне. А также поздравить с днем рождения Косова Алексея. Ну, как в последнюю очередь, вот так. А также с днем рождения, да? Ну, хорошо. Радио «Шансон». Владислав поздравляет своего дедушку с днем рождения. Желает ему счастья и крепкого здоровья. Что же вы не написали, как дедушку-то зовут? Самое лучшее радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Александру Сапожникову с днем рождения. Ей сегодня 18 лет. Какой прекрасный возраст. Мы ее очень сильно любим и желаем идти по жизни легко. Добрый день, радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, сегодня с днем рождения Ганюшкина Вячеслава из города Саров. Пусть все мечты сбываются, здоровье будет крепким. Ну, а всех прекрасных женщин, кто носит имя Елена, с днем ангела. Всем любви, счастья, крепкого здоровья. С уважением, Елена Горбунова, Нижний Новгород. Добрый день, любимое радио. Алена нам пишет. А еще сегодня именины Елен. Поздравляю всех светлых, сияющих красавиц. Мы вас также поздравляем. Любимое радио «Шансон». Поздравляю с именинами любимую мамочку Наумову Елену Викторовну. Также поздравляю с именинами Елену из города Королев, Елену из Кирова и Карабанову Елену. Вы всех собрали. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Спасибо вам. Надеюсь, никого не забыли. Всех Елен перечислили. По такому случаю предлагаю нам с вами послушать Елену Ваенгу. Сегодня мы без нее никак не обойдемся в программе «Только для вас». Композиция, конечно же, под названием «Лена». Мы еще раз поздравляем всех именинников, всех Елен и Константинов. И если не успели вдруг сегодня зачитать ваше сообщение, напишите вновь в программу «Только для вас», которая повторится в 21:00 по Москве.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

16 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. За это грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы до 4 лет. Если преступление совершено организованной группой или с причинением тяжких последствий, лишение свободы может составить до 6 лет. Закон также вводит административную ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования. Штраф для граждан составит до 5000 рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, а для юридических до 500 000. В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем. Законопроект будет находиться под контролем госорганизации, заявил председатель корпорации развития ВЭП Игорь Шувалов. Он отметил, что госкорпорация сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты. Ранее сообщалось, что пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭП.РФ, частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72 миллионов человек.

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с предстоящей грозой. Как сообщили в гидрометцентре, грозы ожидаются в четверг и пятницу, местами кратковременные дожди. Температура воздуха при этом повысится до плюс 25 градусов. Предстоящей же ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. По области местами туман. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 15 градусов. Ранее в гидрометцентре сообщали, что нынешняя неделя будет в московском регионе умеренно теплой, а температура воздуха вплотную приблизится к норме. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ощущается как плюс 21, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москва-реке плюс 16. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Иван Кучин. 16 часов и 6 минут в столице. Экватор недели уже практически сместился в сторону выходных. Пусть эта среда пройдет легко, непринужденно, в ярких красках и, конечно, в компании любимых артистов на шансоне. У нас далее будет Татьяна Буланова. Послушаем также Михаила Бублика. Ну, а прямо сейчас легендарная группа Михаила Танича «Лесоповал». История под названием «Отошла любовь в сторонку». Я ж пока никуда не отхожу, остаюсь здесь с вами в студии «Радио Шансон». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте!

рядом с ним у нас между собойчик, настроение в тоннах.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: подарите мне.
1: Насчет новой любви, к сожалению, это не в нашей компетенции, но мы с удовольствием подарим вам новый концерт. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Этот праздник души состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене мы с вами увидим и услышим любимых шансонье, среди которых группа «Лесоповал», Стас Михайлов, Ирина Круг, Чепик, Холла, очень много любимых артистов, известных и новых звезд также будет, так что успевайте приобрести билеты на нашем сайте Радио Шансон, если вы старше 12 лет. А эфир далее продолжает Татьяна Буланова.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Горите! Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я много раз рассказывал о том, что мы очень любим большие внедорожники. Да, за пределами России их тоже любят, но не так сильно, как мы. Например, во многих европейских странах в модельном ряду Toyota самым большим внедорожником является Land Cruiser Prado. О существовании большого Land Cruiser они даже не догадываются. За последние 5 лет наш рынок существенно переформатировался, и кто-то должен был занять нишу легендарного крузака, покинувшего Россию. Оказалось, что без каких-либо проблем это сделал Tank 500. Как сообщила на днях пресс-служба Tank в России, с момента начала продаж модели в 2023 году удалось реализовать 25 тысяч машин. 25-тысячным проданным внедорожником стала модель в комплектации премиум. И почему-то я не удивлен, что выбор покупателя пал на черный цвет кузова. На старте продаж внедорожник предлагался исключительно с 3-литровым бензиновым двигателем. А теперь в шоурумах доступны различные модификации, включая машины с гибридными установками. Это самая популярная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Че?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горить.
0: Все равно брось. Заметить могу. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах,

0: Притаились в потьмах. Сидим тихо-тихо. Гришка.
1: Чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом уси сплять.
2: Че, че, ну и дела. Глянь, сколько вина. Бум, хрум, выбили днище. Ну, наконец-то.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

столкнусь с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Владимир Семенович Высоцкий на шансоне. Далее в следующем часе встречайте вечернее шоу «Городские встречи». Я, Ирина Сотникова и Роман Шахов, будем ждать вас с нетерпением. Присоединяйтесь. Музыкально этот час за финале это Александр Буйнов, но прежде послушаем Султана Лагучева. Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Когда расходятся пути и рвут привычек паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

17 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества, включая средства на банковских счетах россиян, которые находятся за рубежом и совершили административные правонарушения против России. В перечень таких правонарушений вошли в том числе дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению антироссийских санкций, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов и неуплата штрафа за подобные правонарушения. Согласно закону, имущество будет арестовываться по решению суда. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. Упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам предложили депутаты Госдумы. С такой инициативой они обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйственными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Спрос на новые автомобили в России вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Грант», а также в числе востребованных оказались «Хавейл» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. На треть вырос спрос и на автомобили китайских брендов. Самый заметный рост спроса зафиксирован на юге страны, а также в Уральском и Северо-Западном федеральном округах.

заключение выпуска официальный курс валют на среду 3 июня. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань стоит 10 рублей 73 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +23, ощущается как +22, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Мария Дейева, радио «Шансон».

0: Шансон с правильной выдержкой и необходимым купажом. Только что здесь, в эфире, 17 часов 6 минут, московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Михаил Шуфутинский, заслуженный артист России, открывает городские встречи. В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился только что. Пламенный привет.
0: Хорошего дня вам, дорогие друзья. Что касается вечера, у нас сегодня в 19.00 гость вечернего шоу Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров, кандидат экономических наук, предприниматель и управленец с большим опытом в бизнесе и государственной сфере.
1: Так, серьезная беседа ожидается у нас.
0: Да. Ох. Мы узнаем, как сегодня создается репутация в деловом мире, зачем топ-менеджеры участвуют в рейтингах, можно ли им доверять и действительно ли попадание в топ-1000 российских менеджеров становится мощным катализатором карьерного развития и не только.
1: Мне кажется, лишнее буду в вашем мужском разговоре таком, может быть, оставлю наедине. Ну, просто ручки покручу здесь.
0: Ни за что, скажут миллионы фанатов жанровой музыки и просто гармонии в этой жизни.
1: Ладно, останусь.
0: Есть и другие новости, друзья.
1: Вот.
0: Худрук Государственного театра нации, народный артист России Евгений Миронов назвал причину отказа от квотирования зарубежных фильмов в российском прокате.
1: Итак.
0: В беседе Стас он объяснил свою точку зрения заботой о качестве отечественного и кино, и культурном уровне зрителей.
1: Ну, вообще, да, можем поговорить об этом. Это важная сфера кино.
0: Да, друзья, есть еще определенные выкладки, с ними вас чуть позже познакомим. Вопрос следующий нынче. Какие фильмы или сериалы сейчас вы смотрите? Ну и каких отечественных картин вам не хватает?
1: Вот, про отечественные картины особенно сегодня будем говорить с радостью. Но прежде послушаем группу «Бумер», «Белый теплоход» на шансоне.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Евгению Григорьеву. Друзья, это «Городские встречи», и мы сегодня спрашиваем вас вот о чем. Какие фильмы или сериалы смотрите вы в настоящее время? Каких отечественных картин вам очень не хватает? Дело в том, что худрук Государственного театра нации, народный артист России Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он отметил, что ограничить прокат проще всего, однако санкции уже действуют, и зарубежные фильмы почти не показывают. Зрители смотрят либо пиратские копии, либо третьесортные картины в официальном прокате. Это заметно снижает культурный уровень зрителей и сказывается на качестве отечественных фильмов, потому что искусственно ослабляет конкуренцию, поделился мнением Миронов.
1: Ну уж не знаю, уж не так много людей. На самом деле большинство, на мой взгляд, смотрят все так же российский кинопрокат. Что выходит, где выходит и как и раньше. Есть много хороших фильмов и масса не очень хороших фильмов. Все это было во все времена.
0: Вместо квот Евгений Миронов предложил российским режиссерам выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа, определить жанры, в которых авторы из Российской Федерации сильнее.
1: Ну, в общем-то, да. Но это же тоже поиск идет на протяжении многих лет. Вот и сейчас выходят новинки, и интересные бывают такие культурные коды в них закодировано, в этих фильмах. Какие фильмы смотрите вы? Напишите нам, плюс 7909-955-1030. У нас работает мессенджер Макс, у нас принимаются смс-сообщения и все доступные мессенджеры для вас. Пишите.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: В «Находке» всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из салфеток «Блестящее решение» и геля «Санфор Универсал 10 в одном» 343 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в «Находке». Реклама 0+.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

разный западляк. И я ему со смаком бил под левый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал.

0: Михаил Круг, группа «Попутчик» в эфире «Радио Шансон». Дорогие друзья, лето на «Шансоне» продолжается, городские встречи тоже. Какие фильмы или сериалы сейчас смотрите вы? Ну, может быть, по вечерам, может быть, все выходные напролет на любимой даче. Каких отечественных картин вам очень не хватает?
1: Я, например, с удовольствием посмотрела «Полярного» по твоей рекомендации. Очень даже неплохой сериал, почему нет? Может зайти много кому.
0: Я, конечно, вот, знаешь, не то чтобы слежу за какими-то новинками, за какими-то анонсами. Вот пока у нас были холодные времена года, да?
1: Зимние вечера. Зимние, да.
0: Я этот сериал смотрел каждый день по вечерам.
2: Вот, ну, слушай, холодно,
0: я там
2: конечно.
0: Просмотров накрутил один, наверное, невероятное количество. Ну, мне нравится, действительно. Я жду новый сезон сейчас.
1: Так, а что у нас радиослушатели пишут? Николай Шунков на связи. Я обожаю советское кино. За 30 с хвостиком лет своей молодой жизни, юной, я бы сказала, Николай, юной жизни, посмотрела огромное количество кинокартин и сериалов. Больше всего люблю фильмы, снятые в советские годы. Среди режиссеров считаю гениями Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Георгия Данелия. У них каждый фильм поучительная история. А любимых актеров могу бесконечно перечислять. Среди них Надежда Румянцева, «Королева бензоколонки», «Девчата», «Неподающиеся», Анатолия Папанова, «Берегись автомобиля», Наталью Гундареву, «Осенний марафон», значит, Леонида Куравлева. Ну да, да, да, это мы абсолютно с вами согласны. Больше всего люблю фильмы с участием Александра Михайлова. Это не просто актер, это наш земляк из Забайкалья. Вот оно что, ты знал?
0: Ну, конечно.
1: Вот как, да. А я нет. Он родился в селе Цугул, Магойтуйском районе. Именно он сыграл главные роли в известных картинах «Одиноким предоставляется общежитие», «Любовь и голуби». Каждый год он приезжает к нам в Читу на проведение международного кинофестиваля.
0: Да.
1: Также у нас в Чите родились Виталий и Юрий Соломины. Вау! Они известны по ведущим ролям в фильмах «Тасс уполномочен заявить», «Даурия необыкновенная». Необыкновенно. Чудо. Так что забайкальская земля славится талантами. Вот оно как бывает. Может быть, и у других наших радиослушателей тоже есть известные, так сказать, фамилии в городах, где они проживают. Напишите. +7 909 955 1030. Узнаем много нового интересного.
0: Друзья, какие фильмы или сериалы сейчас смотрите вы? Каких отечественных картин вам не хватает? Вот напишите, расскажите. Уверен, кинематографисты сейчас слушают нас, может быть, конспектируют что-то для себя. Без промедления на шансоне Ирина Круг. «Матерая любовь».

0: Владимир Ждамиров только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова и ваше сообщение.
1: Сообщение «Добрый день, дорогой «Шансон» от Саши». А нет, Денис, это нам пишет Денис. Я очень люблю фильмы «Тихий тон», «Берегись автомобиля», «Мимино», а из современных «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ» и «Грозовые ворота». Еще «Агент национальной безопасности». Ну, такие мужские фильмы, я вам скажу, мужские. Как-то у нас у девочек, видимо, попроще, полегче, что ли.
0: Пишут девочки: «Мои дорогие Роман и Ирочка, желаю вам прекрасного вечернего эфира. Фильмы в последнее время смотрю не так часто, в основном в выходные, когда хочется, чтобы мозг отдыхал. Могу посоветовать и наши старые фильмы, и зарубежные. Особенно люблю сериалы «Граф Монте-Кристо». И «Наша ликвидация», и «Мастер и Маргарита». И можно все разбавить фантастикой и ужасниками.
1: Ужасниками не будем.
0: Всем прекрасного вечера среды. С любовью, ваша Наташа из Мытищ.
1: Страх наводить? Нет. Вот это как-то уже ближе к девочкам, да? Романтика есть определенная.
0: По поводу романтики, мальчики и девочки, я тут в выходные смотрел фильм «Начало». Это фильм 1970 года, фильм Глеба Панфилова, который снимался на киностудии «Ленфильм». И главная роль там у Инны Чуриковой. Она играет Пашу Строганову. Это потрясающе. Как-то вот я не видел эту ленту. У нее там и роль Жанны д'Арк, и роль Паши Строгановой. Невероятной красоты там Инна Михайловна. Я вам советую посмотреть. Глаз не отведете. Он с любовью, с юмором. Артисты все замечательные. Сценарий потрясающий. Вот фильм «Начало», 70-й год. Найдите его, пересмотрите. Ну вот, просто я не видел его. И я был счастлив посмотреть, потому что говорят: вот я тебе завидую, потому что я уже видел. Вот я посмотрел и был счастлив понять, насколько это шедевральное кино, на мой взгляд.
1: Ну, может быть, вы нам тоже что-то посоветуете. Обменяемся, так сказать, мнениями. Напишите, что можно посмотреть. +7 909 955 103 0. К теме мы обязательно вернемся после небольшой паузы.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Иван Заматаев и Заматаев Бенд только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, едем дальше и читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Так, доброе утро... Нет. Это утро, это уже не к нам, у нас вечер. Вот, обожаю фильм «Ищите женщину». Советую. Ну, этот фильм многие видели уж, наверное. Я думаю, что... Да? Многие.
0: Я не видел, но понимаю, что многие видели.
1: Ты не смотрел?
0: Не смотрел.
1: Боже мой, ну как ты?
0: Давайте ткнем в меня пальцем. Я не смотрел, правда.
1: Ничего, посмотришь. Все впереди у тебя. Видишь, как много у тебя еще неопознанного всего. Что касается новинок в детской киноиндустрии, такая тоже есть сейчас, представляешь? Потому что нашим детям сейчас доступно все. Это же не мы в детстве мультики по расписанию. Так вот, вышел на экраны фильм «Ни одна дома». Фильм этот 6+, его сначала вышел «Ни одна дома», потом «Ни одна дома 2», сейчас уже «Ни одна дома 3», и я смотрю, что дети массово идут в кинотеатры, то есть их этот фильм прям вот он поглотил. Знаешь, вот как сериал, да, хочется еще смотреть. Вот это такая же история с таким фильмом, интересно им, что будет дальше, что будет еще. Так что вот есть у нас советский кинематограф, который и детей тоже привлекает.
0: Ну, я смотрел сказки, вот, например, про «Богатыря» последнего мне...
1: Да,
0: нравится.
1: Сказки тоже хороши.
0: Также по щучьему велению.
1: Да. Вот это тот самый культурный код, о котором и говорилось, что нужен поиск. Вот эти русские народные сказки, их же особо нигде нет в других странах. Они же наши, русские, народные. И вот здесь, мне кажется, можно бесконечное количество ставить.
0: Ну, надо сказать, что «Простоквашино» я не смотрел. Вот фильм как-то не случилось. Я все мультфильмами живу.
1: Нет, это уже переделки, понимаешь? А есть же фильмы, которые основаны на сказках, но этого фильма и мультфильма еще не было. Он совершенно новый. Вот мы только читали, понимаешь? А теперь его смотрим в постановке. Это тоже здорово. Это наш действительно культурный код.
0: Друзья, какие фильмы, какие сериалы вы смотрите сейчас, может быть, чаще всего, может быть, беспрестанно, каких отечественных картин вам не хватает? А прямо сейчас на «Шансоне» Сергей Любавин. «Счастье в долгу у несчастья».

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинспротайп» на декларации на сайте «Наш.ком.рф».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

18 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Введение технологического сбора с электроники переносит на 1 декабря. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он отметил, что технологический сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на рынок России, как с импортной, так и с той, что производится на территории страны. Цель нового института технологического сбора – развитие электронной отрасли и поддержка инновационных технологий. Нововведение коснется потребителей не сразу. Сначала сбор будут взимать с готовой техники, такой как ноутбуки и смартфоны. Затем он будет распространен и на отдельные электронные компоненты. Власти Крыма запустили карту АЗС с данными о наличии топлива. Новый цифровой сервис призван помочь автомобилистам оперативно находить заправки с запасами бензина на фоне временного дефицита и ограничений на полуострове. Поручение Министерства топлива и энергетики Крыма дал глава региона Сергей Аксенов. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина, приостановленную накануне. У крымчан появилась возможность выбора марки автомобильного и дизельного топлива, а также пропана и метана, сообщил глава региона. По его словам, указаны варианты приобретения за наличный расчет по талонам или по топливным картам. Россиянка Диана Шнайдер выбила первую ракетку мира Арину Соболенко с Ролан-Гаррос и вышла в полуфинал. Шнайдер одержала победу в трех сетах, при этом последнюю партию она выиграла в сухую 3-6, 7-5, 6-0. Это ее первая победа над спортсменкой, занимающей первое место в рейтинге WTA. Во втором сете Арина вела со счетом 4-1 с двумя брейками, но Диана сумела отыграться и в итоге выиграла 10 геймов подряд. Впервые в карьере Шнайдер сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Ее соперницей будет полька Майя Хвалинска. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 23, ощущается как плюс 21. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Добрый вечер, дорогие друзья. 18.06 московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вечерочек вам хорошего, доброго, яркого, нежного, красивого.
0: Уже через час здесь в эфире радио «Шансон» гость Дмитрий Зеленин. Это президент Ассоциации менеджеров, кандидат экономических наук, предприниматель и управленец с большим опытом в бизнесе и государственной сфере.
1: Это хорошо, гости дорогого ждем, и тема у нас сегодня интересная, хорошая, про фильмы разговариваем, про киноленты. Невольно зашел разговор у нас, конечно, после спортивной новости о том, какие фильмы снимались в этом направлении, насколько, ты знаешь, много было снято и про баскетбол, и про шахматы, и про фехтование. Ну, фильмов много, и они достаточно такие патриотические. Поэтому, как вы к ним относитесь, это тоже, я считаю, одно из направлений нашего культурного кода. История, русская история, что с нами было вот в спорте, например. Напишите. +7 909 955 1030, номер единый для ваших смс-сообщений.
0: А сообщения периодически мы будем зачитывать, но, друзья, и про музыку замечательную тоже забывать не станем. Прямо сейчас послушаем произведение в исполнении Елены Ваенги. Но, может быть, те, кто занимается активно спортом, не все как бы оценят в этой песне.
1: А всех Елен сегодня с именинами. Ты знаешь, да, сегодня
0: Леночки, поздравляем. Прибавляйте особенно громкость.

0: Спасибо Евгению Кемеровскому. Друзья, большущий привет городам и весям, где звучит сейчас хорошая музыка на волне шансона. Ну, а далее ваше сообщение, которое приходит по теме.
1: Приходит сообщение. Людмила из Питера пишет, почему «Убойная сила» — это мужское кино? Ну, потому что там какие-то сцены такие жестковатые есть. Я этот сериал смотрела еще в студенчестве, жила я тогда в общежитии, так как мы собирались толпой, все дружно смотрели этот сериал. Веселое было время. Недавно перед сном обсуждала с подругой фильм «День выборов». Подруга его никогда не смотрела, я рассказывала ей смешные моменты и закончилось тем, что я полночи сама пересматривала этот фильм. Обожаю все фильмы, спектакли «Квартета И». Из новых фильмов люблю смотреть сказки, особенно про любимого с детства Чебурашку. Вот это туда же направление к новым фильмам.
0: «Любовь» из Питера написала, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие. С удовольствием всегда слушаю ваше радио. Мне нравится сериал «Сваты». Алексей написал.
1: О, хороший сериал. А из новинок то, что сейчас выходит, опять же, вот ссылка на наш русский культурный код. Это «Казачок» 16+, это «Холоп» 12+, причем «Холопы» вышли уже тоже и 1, и 2, и 3. Вот третий как раз сейчас в июне представлена новинка. Я думаю, что вполне себе можно посмотреть. Хороший сериал.
0: Я, кстати, смотрел только 2. Вот третий не видел.
1: Ну, да он же только вышел, подожди. Все впереди.
0: Значит, я еще не особенно отстаю.
1: Конечно, ты пока на волне на одной с нами.
0: Это для меня удивительно, конечно. Ну, давайте послушаем песню, которая, может быть, и не вчера сделана, но, тем не менее, она никогда не устареет. Александр Барыкин на радио «Шансон». Произведение «Букет».

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: когда-нибудь.
1: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Это «Городские встречи». И далее ваши сообщения по нашей киношной теме.
2: Да, Наталья написала: «Как же я могла забыть про «Чародеев» и «Экипаж», а также наши новые сказки. Как раз недавно смотрела «Конек Горбунок» и «По щучьему велению». Очень понравилось. Да, мы всей семьей смотрели «По щучьему велению». Ну, достойно. Я считаю, достойно.
1: Василиса замечательная. Опять же, Никита Калагриевый.
2: Ну, Никита, это...
1: Прекрасный, прекрасный фильм.
2: Он всегда интересен.
1: Кощей мне понравился. Такой передовой Кощей там. «По щучьему велению».
2: Передовой.
1: Ну, конечно, такой... Ну, здорово. Хороший фильм. Спасибо.
2: Между прочим, сейчас выходят фильмы еще блогеров, которые, вот, казалось бы, просто снимают контент. Один, другой, третий. А оказывается, теперь еще и фильм выходит. Например, Дэнни и Мэнни есть такие вот животные. Собака, кошка. Мало того, что они очень популярны в социальных сетях, они еще и фильм теперь снимают. И практически сами, да, смотрел на трючек, как будто бы даже сами снимают о себе. Молодцы. Умеют, конечно, представить некоторые. Вот у меня так не получится, а у кого-то получается.
1: Молодцы. Здравствуйте. А мне очень нравится «Отчим» и «Экспроприатор». Лидия из Санкт-Петербурга делится.
2: И вспомнили, Надежда из Онеги вспомнила отличный фильм «Ликвидация». Тоже. Вот это мощное кино. Прям
1: я
2: сильно.
1: Его не забывал, да. Замечательный сериал такой, музыка хорошая.
2: У нас тоже хорошая музыка. Лолита, Алексей Петрухин на «Шансоне».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Страховка – одно из величайших изобретений человечества. Привычный полис ОСАГО позволяет избежать множества неприятных ситуаций на дороге и последующих финансовых неурядиц. И вроде бы все предельно понятно, но остаются люди, которые пренебрегают приобретением страхового полиса, продолжая испытывать судьбу. Об автоматическом контроле при помощи камер за нерадивыми водителями говорят уже несколько лет. Но по разным причинам введение системы откладывалось. На днях руководство Национальной страховой информационной системы сообщило, что камеры смогут наказывать нарушителей уже в октябре нынешнего года. На финальной стадии проработки находятся как технические, так и юридические нюансы. Напомню, сегодня езда без полиса ОСАГО считается административным правонарушением. За него предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5000. При этом, по принятой нормативной документации, штрафовать за езду без полиса ОСАГО дорожные камеры будут не чаще одного раза в сутки. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Сергей Коржуков и «Признание в любви» Серафима Толикова на стихи Михаила Танича только что здесь в эфире «Вечернего шансона». Друзья, далее читаем ваши сообщения, которые по теме вы присылаете, и спасибо, что подписываете.
1: А есть сообщения, да?
0: Да.
1: Ой, что-то у меня нет.
0: Газарес на связи. Здравствуйте. Перечислять долго. Люблю все старые фильмы из СССР, и многие просто знаю наизусть.
1: Ну, фильмы из СССР мы все любим. Угу. Все. А что касается сравнения, мы же начали с того, что у нас как-то хотелось бы, вот, чтобы русские сериалы, фильмы смотрели. Вот по статистике за прошлый год, например, российский кинопрокат продемонстрировал определенные тенденции. Все-таки совокупные кассовые сборы кинотеатров составили в целом 50 миллиардов рублей. И при этом 76% из них только — это сборы российских кинофильмов. При том, что сеансы посетили около 120 миллионов зрителей. Угу. То есть такой большой процент, практически 80%.
0: Тебе каких фильмов не хватает? Скажи, есть у тебя какая-то
1: про
0: категория?
1: Что?
0: Да,
1: или
0: про что? Про что?
1: Про что? Сказки есть, мне не хватает, наверное, каких-то про эмоции, да, мелодрам. Ну, хороших, понимаешь, качественных. У нас сейчас очень много мелодрам, но они такие прям, ну, простенькие, понятные. Вот «Унесенные ветром», да? Красиво, достойно. Вот что-то такого же. Вот драмы, мелодрамы, но...
0: А «Москва слезам не верит», может быть, вот что-то
1: да,
0: такое.
1: Да, что-то такое.
0: Вот. Я бы хотел комедии посмотреть. Ну, такие комедии, вот, как снимал, например, Эльдар Рязанов. Ну, не «Гайдай» как раз, «Гайдай», да, это все понятно. Но вот как Эльдар Рязанов снимал. Вот такого вот юмора. Мне казалось, можно добавить. Опять же, непонятно, как сценаристы сейчас поживают, могут ли написать. Тут вот... Ну, желаю, чтобы вот, по крайней мере, мне было бы интересно это посмотреть.
1: Ну, это же мы пытаемся сейчас вернуться в прошлое, это, как говорится, невозможно.
0: Ну, почему? Вот давайте комедии, умные комедии сделайте.
1: Хорошо, хорошие мелодрамы, качественные и умные, с замахом на интеллект комедии. Вот чего не хватает современному зрителю.
0: Ну, нам не хватает, давай уж так. Владимир Кузьмин прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире. Красивая песня «Берега мечты». Редко ее мы можем слушать в эфире шансона.
1: И смотреть его такого молодого, красивого в клипе. Юный совсем.
0: Все это можно видеть на сайте радио Шансон.ру. Есть там видеотрансляция. Кроме того, социальные сети дают подобную возможность. Ну и, конечно, скачивайте мобильное приложение на свой любимый смартфон.
1: А мы сегодня смотрим в сообщениях, что смотрите вы. Есть сообщение от Вячеслава. Посмотрите «Платон» с Павлом Волей. Не пожалеете. Фильм очень стильный, смешной и про любовь очень советую.
0: Спасибо. Дмитрий на связи. Добрый вечер. Очень замечательный фильм «Офицеры» с актерским составом. Также сериал «Офицеры». Очень люблю пересматривать эти фильмы. Из «Павловского посада» пришло сообщение. Но если с Василием Лановым, конечно, классический фильм «Офицеры», конечно, безусловно.
1: Естественно. Значит, Николай дописал: особое уважение к фильмам о Великой Отечественной войне, битва за Москву, они сражались за Родину, батальоны просят огня. Вот что нужно показывать подрастающему поколению, чтобы они знали, кому мы все обязаны за то, что родились в России, в стране с большой историей, за то, что мы гордо зовемся русские. Ну, иногда также советую пересматривать «Государственную границу».
0: Ну, я смотрел вот «Батальоны просят огня» все детство прям. «Граница», «Таежный роман», кстати, тоже вот, если уж так про сериалы.
1: «Таежный роман».
0: Прекрасный фильм, прекрасный.
1: Ну, да, так, Наталья также дописала «Мастер и Маргарита». Возвращаемся к этому фильму. В нем сосредоточено все: человеческие пороки, добродетели до мурашек. И потрясающий актерский состав. Вот, пересмотрим.
0: Я смотрел, кстати, музыка замечательная, музыка Игоря Корнелюка.
1: Пересматривать можно бесконечно. Максим еще написал нам, ну сколько у нас сегодня сообщений. Раньше кино снимали как кино, а теперь с удовольствием посмотрел бы фильм «Калина Красная». Вот, да, были хорошие фильмы, всем рекомендуем их пересматривать периодически.
0: «Калина Красная», тяжелый финал, конечно, но все равно фильм потрясающий.
1: Сами фильмы качественные.
0: Друзья, спасибо за ваше сообщение. Я надеюсь, что деятели кинематографа и функционеры прислушаются. Мы в следующем часть вернемся. Прямо сейчас Александр Кальянов.

дари свое. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал, и от нее сопротивление.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

19 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Отечественные самолеты Superjet 100 и магистральный самолет 21 века готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Сейчас в цехах окончательной сборки находится около 20 новых воздушных судов. Для Superjet выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний. МС-21 пока отстает от графика. На данный момент самолет выполнен лишь 30% требуемого объема испытательных процедур. Депутаты предложили оштрафовать работодателей за ведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам парламентариев, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. При этом все недобросовестные компании стоит заносить в специальный открытый реестр Роструда. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный известными песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут и несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на 4 июня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас плюс 24, ощущается как плюс 22, ветер западный 1 метр в секунду. Мария Идеева, радио «Шансон».

0: Jazz Band. Да уж, у нас тоже кого только не бывает, кого только не встретишь в вечернем шоу «Городские встречи» на Шансоне. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова, и Роман Шахов.
1: Спасибо, что ты меня встречаешь. Друзья, добрый вечер. У нас в гостях президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вот мы тут с Ириной Игоревной пытались как-то в предмет въехать и вычитали следующее.
0: Понять.
1: Да, Дмитрий представляет Ассоциацию менеджеров, которая уже не один десяток лет выступает организатором одного из самых престижных и влиятельных рейтингов в нашей стране для руководителей высшего звена – топ-1000 российских менеджеров. Учитывая, что рейтинг проводится в России уже более 25 лет подряд, ежегодно собирает 1000 участников из разных сфер бизнеса, он однозначно не теряет своей популярности. Мы вас поздравляем.
0: Топ-1000.
2: Да, спасибо. Да, конечно, 25 лет, ассоциации 27 – это немало. Угу. Столько уже кое-кого и даже бизнес-стажа нет.
1: Слушайте, дальше. В этом году, вот мы выяснили, ассоциация менеджеров сообщила о продлении заявочной кампании до 15 июня. Друзья, это возможность для большого числа руководителей компаний заявить о своих достижениях и стать частью одного из самых авторитетных профессиональных проектов страны. Сегодня, друзья, мы поговорим о том, почему рейтинг топ-1000 российских менеджеров сохраняет высокую популярность на протяжении многих лет, какую роль он играет для бизнеса и управленческого сообщества, а также по какой причине было принято решение о продлении заявочной кампании. Итак, в чем же секрет топ-1000? Расскажите.
2: Секрет, во-первых, прежде всего связан с тем, что мы вообще-то уже капиталистическая страна. И нам как-то нужно заниматься бизнесом, как-то собирать налоги и мерить друг друга, успех каждого человека. Потому что если кто-то успешен, то хочется повторить этот успех. А кто же там успешен? Ну, книжки напишут, а вот прямо вчера-то кто стал наиболее актуальным, да, кто победил вот в этом конкурсе. Я тоже хочу. Поэтому топ-1000 – это сбор победителей за прошлый год. И если посмотреть все 25 лет, то, конечно, иерархия всех наших руководителей, каких-то крупных предприятий, средних предприятий, истории, это же удивительная штука. И в этом, наверное, какой-то определенный срез нашей страны. И, с другой стороны, это, конечно, доверие. То есть рейтинг, вот он поэтому и существует, что он честный, что он по понятной процедуре, абсолютно прозрачный. И все эти года результаты, в общем-то, не подвергаются сомнениям. Никаких критика есть всегда, естественно.
1: Ну, понятно, да.
2: Да, это же без этого никак. Но для того, чтобы как-то сомнения подвергнуть, она должна быть массовой. Вот все чисто, четко, чинно, благородно. Есть лидеры прошлых лет, наши академики, их от года к год 35-40 человек, которые верифицируют рейтинг. То есть они смотрят, а вообще-то говоря, нет ли там каких-то внутренних ошибок вследствие большого количества данных, big data, как сейчас любят говорить, да, вот чтобы вот это не мешало нам, вот и искусственный интеллект, чтобы нам не мешал, надо все-таки включать субъективные какие-то моменты.
1: Слушайте.
0: Я так понимаю, что это как наш хит-парад. Ну, правильно, конечно. Там от первого до 12 обратно. Кто-то в топе. Но у нас лидеры частенько меняются из года в год. А у вас то же самое происходит?
2: Конечно, постоянно меняются. Вот, есть постоянный состав. Приблизительно новых процентов 15-20 от года к году совсем новых. Лидеры меняются. Конечно же, есть уникальные люди, которые там год от года, причем кто-то уходил, как Трамп, возвращался обратно. Вот, и по 8, по 10 лет на самом деле были, но не больше. По-моему, максимальное количество где-то лет 9.
0: Почему? А что случилось? А почему дальше они не... Как так?
2: Ну, как бы меняют профессию, уходят в бизнес. А если в бизнес уходишь, а ты, в общем-то, уже не управленец, а у тебя меньше бизнеса, а ты управлял большой компанией, а теперь ты какой-то маленький, и тебе надо в другом рейтинговаться. То есть вот такие из таких собраний. Ну, ты можешь смело идти в академики или в профессора, и там, в общем-то говоря, учить подрастающее поколение или менеджер. А как добиться успеха?
1: Пока человек попал, например, в топ-1000, для него какое это значение, какой смысл, что дает?
2: На самом деле это в том числе конкурс по профессии. То есть у нас менеджеры-то разные, да, кто-то занимается маркетингом, кто-то логистикой, кто-то там персоналом и так далее, и так далее. Кто-то общается с органами государственной власти. Так вот все те, кто по какой-то профессии они очень хорошо знают друг друга. Ну, прям совсем хорошо. И там муха не пролетит, ничего не проскользнет. Если ты облажался, то значит ты готовчик.
1: Дмитрий, понятно. Чтобы нам не облажаться, надо успеть поставить песню хорошую, потому что меломаны по всей стране ждут не только полезной информации в городских встречах, но и замечательные любимые музыкальные произведения. Прямо сейчас одно из таких возникает на волне шансона. «Сказка о любви», дорогие друзья, для вас играет и поет Рада Рай.

0: Из сказки мы вернемся в реальность. Дорогие друзья, это городские встречи на Шансоне. Сегодня у нас в гостях президент ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Мы говорим о топ-1000 российских менеджеров. И вот вопрос, помогают ли рейтинги участникам в карьере, в бизнесе, или это вот больше, так сказать, для имиджа? Да, тут.
1: Да. Не то, что даже помогают, а являются обязательными. Если тебя уважают коллеги по цеху, то, во-первых, у тебя и больше шансов как бы так самоуважать себя, потому что тебя кто-то уважает, не то, что культурный коллектив, которому ты зарплату платишь, или семья, которая, ну, там, совершенно по-другому. А вот прям такой же человек, как и ты, добившийся почти таких же успехов, или больше, или меньше, он тебя уважает. И второй момент — это обмен опытом. То есть, да, между топ-менеджерами есть и должен быть обмен опытом, потому что лучшие практики, здесь нету секретов, потому что все быстро меняется, и как ты быстро приспособился к ковиду, к разным нашим нынешним, там, и санкциям, и разным, там, преимущественно промышленность такая у нас военизированная. Это как ты быстро приспособился, от этого зависит твой успех. Ну, так, например, Ольга Голодец, да, это вот, ну, наш бывший вице-премьер, вот, она несколько раз завоевывала первую позицию в топ-1000 по своей номинации. Ну, вот, и мы ее знаем, и вот, пожалуйста, вице-премьер, сейчас Сбербанк и так далее. Полина Хабарова, например, это Крок, это наше айтишное предприятие, где-то третье, наверное, в России, а может быть, даже и больше. Вот, пробилась в первые вице-президенты этой крупной компании. Это вот сотни миллионов долларов.
2: Вы сейчас назвали женщин.
1: Конечно,
2: женщин, я специально. Я правильно понимаю?
1: Конечно, конечно. Вот, женщины все больше и больше завоевывают позиции. И мы знаем статистику, как меняется состав рейтинга. Каждый год потихонечку меняется. Есть две основные тенденции, которые прям без, там, альтернативные. Это количество женщин увеличивается. Было там 32%, сейчас, по-моему, 44 или 46, надо посмотреть. И возраст. Он снижается. То есть было 46, 47, вот, теперь 42. Вот, я думаю, что за 40 мы в этом году перевалим. Будет 39 с чем-то. Ну, я так думаю.
2: 39
1: лет? Да, это средний возраст менеджера. Угу. Вот, все молодеет.
0: А когда начиналось, 26 лет назад, какой был средний возраст?
1: Вот он был где-то под 50.
2: Ух ты!
1: Под 50 был, да, под 50. И женщин было 30 с чем-то точно, вот меньше трети. Угу. Вот, и тогда, ну, это 90, ну, то есть вот конец, 90, самый конец.
0: 99-й.
1: Начало 2000-х, вот, президент пришел, вот, нынешний наш. Вот. Соответственно, значит, такая эйфория была на рынке, очень серьезнейшая. И вот пошел рейтинг, потому что нужно было эту профессию или этот социальный слой менеджеров как-то объединить, чтобы обмен опытом с зарубежными, в том числе практиками, был бы более простым, более давал серьезные результаты, потому что если будет практики хорошие, у нас экономика и предприятия будут развиваться. Если же будет какой-то застой, то на старых дрожжах ты особо не поедешь. Нужно обязательно изучать новое, обязательно руку держать на пульсе, что будет сегодня лучшего, что есть, точнее, сегодня, и что будет завтра.
2: Получается, что женщины все лучше и лучше приспосабливаются к этому. Все больше и больше понимают, вникают. Какие мы молодцы. Ай да мы.
0: Слушайте, сейчас время такое медийное, и есть люди, которые известные, популярные, и вот они, например, участвуют в топ-1000. Это как-то влияет на рейтинг или нет?
1: Это влияет на рейтинг, потому что прежде всего никто не говорит о том, что медийная личность будет в топе. То есть нету такого рейтинга по количеству фолловеров или там лайков и так далее. Нету. Но то, что у каждого руководителя должен быть свой там сайт, своя страничка, свой там бренд личностный, uh-huh. это однозначно. Потому что если у тебя нет личностного бренда, то а кто же скажет, что хорош ты, в эмпатии, хорош ли ты руководитель. Вот у тебя должна быть история. И особенно без каких-то серьезных проколов. А проколы должны объясняться. Вот, и ты должен повиниться. Ну так, не то, что я там голову пеплом, извините, а вот объяснить хотя бы, вот что произошло и почему твое предприятие потеряло там половину капитализации. Вот сейчас вот ВТБ как рухнуло на 8%. И сразу менеджеры ВТБ побежали во все средства массовой информации объяснять, а что же произошло. Ты, в общем-то, ничего не произошло, у нас рынок такой. Вот. Но, тем не менее, если ты не публичная личность, тебе долго-долго ну, скажем, объясняться. А если ты публичен, то ты каждый раз потихонечку рассказываешь, какой ты хороший. И если случается что-то плохое, то это не до конца плохое, а это так вот.
0: Мне кажется, минут, сейчас некоторые менеджеры уже заводят
2: свою страницу.
1: Конечно, надо присутствовать на радио «Шансон» обязательно. А иначе какая ты фигура-то? Как ты можешь руководить коллективом? Никак.
2: Надо же, как. Здорово, что вы к нам пришли. Я узнаю столько интересных вещей новых, необычных.
0: А мне кажется, может быть и обратная ситуация, когда человек, попадая в рейтинг, обретает какую-то популярность, да?
2: И такой наверняка тоже есть, да.
0: Примеры эти и другие чуть позже, друзья. Пока оставайтесь в компании «Радио Шансон». Сейчас небольшая пауза такая экономического, да, свойства.
2: Да, и Сергей Любавин тоже послушаем.
0: Ну, а потом вернемся, дождитесь.
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Реклама. В «Находке» всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 1 по 10 июня набор из напитка «Вкуснятина» и «Зефира Витек» 143 рубля 99 копеек. И другие выгодные наборы в «Находке». Реклама 0+.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Люк.

0: Спасибо Сергею Любавину. Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Городские встречи продолжаются. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин у нас в гостях. Топ-1000 российских менеджеров. Вы еще не там, тогда мы идем к вам. Смотрите, слушайте. Итак, был ли такое, Дмитрий, когда человек попадал в рейтинг топ-1000, и потом жизнь его менялась? Вот как это, примеры какие-то может быть?
1: Ну, пример я уже это вот назвал, да, вот некоторые, да.
0: Некоторые, да.
1: А некоторых людей, которые сейчас, ну, некоторые стали, конечно, телеведущими.
0: О.
1: Да, да, сейчас. Вот. А, но жизнь людей точно меняется. Потому что, когда человек что-либо завоевывает, а это завоевание признают не только соседи, не только ближайшее окружение, но и гораздо большее количество людей, и потом о тебе там что-то говорят, совершенно люди не связанные с тобой, вот, а вот упоминают, то, конечно, это возвышает человека. Если человек замотивирован, то это дополнительная, конечно, парочку, а много, может, перьев в его крылья это, конечно, добавляет.
2: Бонусы. Вот,
0: да, зарплата вот, повышается.
1: И это уж 100%. Любой менеджер, который прорвался, вот, он имеет право пойти к руководителю и сказать, вот, слушай, вот так, у подожди. Меня есть такая, дайте.
2: Ты у нас золотой голос, насколько я помню.
0: Это, это менеджерские где? Все дела. Я управляю чем? Голосом только. А,
1: более того, если мы говорим о топ-менеджерах, то, в общем-то говоря, рост вертикально по компании, он крайне трудный. Он всегда по диагонали. То есть в другую компанию, на почти такую же позицию, но выше, с высшим заработком. А как о тебе узнают, в общем-то? Ну, конечно, если ты медийная личность, 100% узнают. А вот какой ты хороший, ну вот рейтинг. Рейтинг компании, в которой ты возглавляешь, рейтинг, там, я не знаю, может, по налогам, которые платит твоя компания, или ты лично. Но это, вообще говоря, признание коллег по отрасли, по профессии крайне тебе помогает потом попросить полуторную зарплату на соседнем предприятии.
2: Ну, то есть, а в своей компании дальше как-то уже...
1: В своей компании тебя уважают, и вот, ну, вот я привел Полину Хабарову, да, это в ее компании, она вот в одной компании, ну, то есть сильно, от начальника управления до, как бы, вице-президента, которому там практически все и подчиняется.
2: Ну, ей, получается, нет смысла в другую компанию переходить.
1: Ей не было смысла, да, ей не было. Но это каждый человек решает свою судьбу сам.
2: Ну,
1: вот,
2: да.
1: И если раньше, когда были в 90-е годы, когда я работал тоже в бизнесе, то есть было вот, я четко знал, что 7-8 лет надо менять компанию. Сейчас-то это 2-3 года. А 15 лет тому назад это было 5, ну, то есть 4-5 лет. А сейчас 3 года, и ты... А если мы вот этих всех вот молодое поколение берем, так они хотят вообще раз в год уходить куда-то.
0: Это вот. Нормально, и, как вы считаете?
1: Нет, ну, пока не нормально. Но мы же должны жить, и как-то учитывая молодое поколение. Или наоборот, они будут нас учитывать. Ну, то есть кто кого быстрее будет учитывать, тот и выиграет, в общем-то говоря. Поэтому лучше учесть.
0: А кто, если не вы, дорогой президент Ассоциации менеджеров, подскажете формулу успеха для участников рейтинга?
1: Успех. Формула, прежде всего, вперед. То есть, если ты не участвовал в рейтинге, ты должен в нем участвовать. Даже если ты ничего не выиграешь, даже если ты куда-то не пройдешь, все равно это попытка. Ты причешешься, почистишься, увидишь, что тебе не хватает, будешь идти дальше. Вот. Кроме этого, ты увидишь соседей, а там может быть опыт хороший. Вот. И этот опыт поможет тебе на твоем рабочем месте. Это тоже важно. Обмен опытом – это крайне важно. То есть все другие мероприятия Ассоциации менеджеров, практически все, завязаны на обмен опытом. И рейтинг – это позволяет увидеть соседа. Вот. И у кого надо дернуть этот опыт, чтобы самому быть лучше.
0: Взаимообогатиться. Поэтому... можно.
1: Взаимообогатиться. Так вот, в рейтинге участие в любом случае, в любом конкурсе – это самообогащение. Вот иди, свою страничку открывай, иди рейтингуйся. И обязательно, и тогда у тебя будет успех. Не застревай на точке, вперед.
2: Покажи себя людям, так сказать, во всей красе.
0: Да, люди себя показывают. Среднестатистический участник рейтинга, чем занимается, какого пола, сколько лет, вот как у вас сейчас?
1: Ну, вот молодежь, то есть молодеет рейтинг, да, сейчас это где-то там 41 год, это преимущественно в... ну, скажем, в замужестве, в супружестве. Преимущество это процентов 70.
0: Семейное положение.
1: Да, семейное положение обязательно. То есть ты не одинок. Вот, обязательно большое количество детей. Но это вот прямо, да, в средней там больше двух. Вот, средний. Нет, ну, есть и нет детей, но это уже зависит от каждого. Вот, кроме этого, обязательно спорт, обязательно какой-то вид спорта. Это мы анкетирование проводим.
0: А самый частый спорт какой, что выбираете?
1: Нет, это сейчас это все меняется по годам. Если раньше это были горные лыжи, то теперь это бег. Вот взял и полумарафон или марафон побежал. Очень все просто.
0: Ну, мы сейчас побежать не сможем, но верхом, так сказать, чуть-чуть. Да. Александр Розенбаум на радио «Шансон».
3: Под зарю вечернюю солнце к речке колоть.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон». Друзьям, далее у нас в гостях президент ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Мы уже выяснили, что сейчас невозможно без своего представительства в интернете. Надо быть активным менеджером, надо быть спортивным менеджером. И хорошо бы, чтобы было семейное положение правильное, и дети тоже
1: были. В общем, хороший, правильный образ добропорядочного гражданина. Угу. Со своим хобби, с увлечением, да, вот все вот это вот.
0: Но основная миссия вот рейтингов, она в чем, вот по-вашему?
2: Помощь в том, чтобы люди обменивались опытом. Да, для людей главное, чтобы они их заметили, чтобы они потом пошли на новую работу с повышением. Это для человека. А если мы говорим о сообществе, это прежде всего обмен мнениями. То есть он происходит и на площадках ассоциации. Это несколько конференций. Ну, например, корпоративное там волонтерство, или там лидерство, или комитеты, которые по разным там логистические, по маркетингу и так далее. Там, где поднимаются те вопросы, которые ныне насущны. И причем это не внешнее обучение, это не университет, это нет преподавателей. То есть тот, кто хочет, тот, кто сейчас активен, у которого там жизненная позиция лучше, вот он на годик говорит, я буду председателем комитета. Вот. И вот, пожалуйста, 4 заседания, вот давайте темы. Какие? Вот, которые интересуют моих коллег. И вот собирается человек 20-30, ну, иногда из аудитории, вот, и обсуждают насущные проблемы, куда двигаться этому направлению, этой отрасли. Это очень важно. Самое главное, что здесь нету никаких учебников, нету никаких, ну, скажем, обученных процедур. Нет, люди вполне квалифицированы, чтобы понять на полуслове. Но это полуслово должно быть сказано. И человек должен о нем подумать, где встречаться таким вот, ну, скажем, одинакового положения менеджером. Вот на площадках и ассоциации менеджеров, и постоянно это 250, порядка 250 предприятий Российской Федерации, это из 400 самых крупных, все участвуют, и, к примеру, порядка там 1500 человек. Кто-то более активен, кто-то менее активен. В рейтинге принимает участие больше 15 тысяч человек, задают анкеты. А вот в постоянной как бы теме это наиболее вот сейчас. Потому что у людей разные ситуации. Может, он хочет уволиться с работы, тогда он там затихает чуть-чуть, ищет там другое место. Вот. Но те, кто активен, находятся в зоне роста, и у них хорошие есть примеры, которыми они могут поделиться, те, конечно, вот прямо на всех площадках лидируют, и они говорят. Да, это иногда не средства массовой информации об этом говорят, потому что есть темы, которые, ну, немного еще не прошли. Госдуму не прошли, или правительство не прошли, а наоборот, там критика существует. То есть есть площадки, на которых достаточно жестко обсуждаются текущие моменты, потому что иногда обижают бизнес, это мы знаем. То есть и сам бизнес иногда, конечно, не очень хорошо поступает, но уже бизнес тоже гнобят, большей частью законы принимаются, не те, которые, в принципе, надо так быстро принимать.
0: Или, как-то
2: так
0: вы медленно. Можете, например, от ассоциации прошение подать или, может быть,
1: да,
0: рекомендации?
1: Да, сказать, что нам такое не надо.
2: Можем и делаем. Отлично. На самом деле так и есть, но сейчас все-таки вот те, кто находится в министерствах, ведомствах, больше опасаются встреч с бизнесом. Или с управленцем, чем
1: что
2: раньше.
1: Такое? Вы их запугали?
2: Не знаю, может, они сами себя запугали. Вот, но как бы уровень понижает. Да, на конференции ты можно увидеть и министра, вот, а уже вот в таких вот встречах, комитетах, ну, там точно начальник департамента не выше, потому что люди опасаются, что там, ну, как-то быть там запачканным.
1: А комитеты, вот, ну, примерно, какие отрасли, какие направления?
2: Ну, вот, например, логистика.
1: Так.
2: Вот у нас после того, как пошли санкции, и вот эта отрасль подросла,
1: да.
2: Вот необходимо было обмениваться опытом. Вот логистически это те, кто занимается транспортом международным в том числе. Это надо обязательно наладить работу с законодательством. Каким образом? Чтобы освободиться и побыстрее пройти эти санкции, освободиться от излишних каких-то документов. Это вот они, бумажки, вот эти письма, обращаемся в Госдуму, обращаемся в правительство, подумайте над тем вопросом, на этом, знаете, мы-то свое скажем, не то, что мы правы, но уж давайте мы послушаем. Не, ну это некоторые общественные организации работают над этим, но управленцы вот в ассоциации менеджеров.
1: Мы тоже поработаем, наверное, уже немного нам нужно вот сейчас.
0: Мы сейчас поработаем и заработаем, друзья. А вы оставайтесь в компании «Радио Шансон». Совсем скоро мы вернемся и продолжим этот интересный разговор.
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Реклама на «Радио Шансон».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: «Радио Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: снится сны.
1: Виктория Олешко, Артур Руденко только что в эфире вечернего шансона. Друзья, далее у нас в гостях президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Рейтинг топ-1000 российских менеджеров. Самое прогрессивное направление или, может быть, самое-самое, вот которое сейчас, что это?
2: Ну, сейчас связано с IT. И наиболее прогрессивное это кибербезопасность. Мы все страдаем от мошенников, а предприятия тоже. И самое главное, что пока щит проигрывает нападению. Вот. И поэтому все те, кто возглавляет свои направления, это направление в своих предприятиях, все на расхват. И вот та конференция и тот комитет, который работает, ну прям вот пышет активностью, и все туда идут. Потому что все скоро будет вскрыто. А вот как защититься от того, что у тебя там полностью раскроют вместе с твоими фотографиями, видео, посещениями, такси, гостиницами. Как вот что-то с этим сделать, вот непонятно. Uh-huh. Ну, то есть можно предположить, это отдельный вопрос. Но, к примеру, кибербезопасность – это главное. И если там 3 года тому назад это была цифровая трансформация бизнеса, есть такое там в рейтинге, то теперь это кибербезопасность. И я думаю, что еще несколько лет все будет продолжаться.
1: Что касается искусственного интеллекта, как-то он помогает, мешает, как участвует?
2: Искусственный интеллект идет очень быстро. На самом деле искусственным интеллектом по делу пользуется всего лишь 1-2% вообще говоря населения. То есть имеется в виду не вопрос, что мне делать завтра, или что мне купить, или где купить хорошее. Это мы и без искусственного интеллекта, в общем-то, пользуемся на агрегаторах. А в том, чтобы сделать проект. Ну, например, как воспитать собаку.
3: Ну, это
2: например,
3: те же самые айтишники этим и занимаются.
2: Вот сидишь там, загрузил свою собаку по весу, по породе там, и так далее, сколько ты времени хочешь на нее тратить, и он тебе выдал там, вот на статистическую данные, вот как тебе лучше ее воспитать. Вот таких людей 1-2% всего лишь. Uh-huh. Поэтому, но сейчас все идет настолько быстро меняется вот так называемый интерфейс, вот озадачивание, что уже очень становится легко. Мне кажется, что каждый человек должен пытаться сделать хотя бы свою медицину проектом и пропихнуть через искусственный интеллект. Я имею в виду свои анализы. Обязательно. Это простое дело, но результаты будут прямо удивительные. В своих небольших предприятиях я не возглавляю, как президент предприятия, то есть все сейчас работают с искусственным интеллектом, почти все работники. Можно себе представить глаза людей восхищенные, когда они получают хороший результат от искусственного интеллекта, который помогает им пройти какие-то этапы и быстрее, и лучше, и глубже. Прямо вот все прыгают от восторга, вот эйфория в последние годы в офисе однозначно вот прямо оттуда идет прямо очень сильно. Поэтому рекомендовал бы всем знакомиться и изучать, и пробовать. Вот. Никто не опоздает, но тем не менее.
1: Давайте скажем сайт. Все-таки
2: сайт ассоциации. Ассоциация вот работает 27 лет. Это amr.ru.
3: В смысле? Как источник.
2: amr.ru. Вот, это можно и по-русски написать. И, конечно же, социальные сети, и те, которые мы любим, и которых мы не любим. Вот, все там есть. И на самом деле, вот, мы говорим сейчас о рейтинге, вот, мы говорим о том, что мы продлили
1: там, до
2: 15 числа там время подачи по просьбе трудящихся. Кто это трудящийся? Руководители предприятий, у которых вот он экономический форум, и некогда там написать заявочку.
3: Да.
2: Вот дайте еще там недельку-другую. Вот, пожалуйста. Значит, и, конечно же, рекомендация ко всем молодым не стесняться, не надо выигрывать, надо подаваться. Вот, и сейчас вот есть время, надо писать анкеты, это зачтется. И работодателями, и коллегами по профессии, и, дай бог, судьбой человека.
1: Слушайте, а где повышают менеджеры сейчас свою квалификацию, кроме как вот у вас, например?
2: Менеджеры... Как это происходит? Сейчас общее повышение квалификации все-таки связано с тусовкой. Вот, это вот второе высшее, там... Вот, это вот и Сколково и так далее, но это же не только то, что тебе рассказывают что-то новое. Это тебе рассказывают, а где это новое можно прочитать, и вообще, что там новое есть. А потом ты уже сам научишься, и у себя научишься, и кто-то тебя научит, из коллег, там, из там, товарищей. Вот. А самое главное — обмен опытом. Вот что делает рейтинг? Обмен опытом. Что делает вот конференция? Обмен опытом. Вот мы бежим. Сейчас время все-таки, как мне кажется, могу ошибаться, кто-то меня там будет критиковать, не пятерочников, не отличников. Время троечников. То есть до пятерки мы доберемся с помощью искусственного интеллекта. Важна твоя широта, твой интеллект, важны твои успехи. Не надо доделывать до конца. За тебя искусственный интеллект это все доделает. Но у тебя должны быть цели, ты их должен добиваться. У тебя должны быть перспективы, ты должен их видеть. У тебя должен быть коллектив, о котором ты должен заботиться. Эмпатия и спокойнее к искусственному интеллекту и к самому себе.
3: Вот можно
2: участвуем
3: еще раз?
2: В рейтинге.
3: Еще раз. Коллектив, о коллектив. Котором ты должен заботиться. Да, это конечно. Важно.
2: Это сейчас тренд. И он подмечен всеми крупными корпорациями в мире. Тренд современного
0: руководителя. И маленькими
3: тоже. И маленьким компаниям.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях был президент ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Мы желаем вам вдохновения, энергии, чтобы вот так же горели глаза от того дела, которым вы занимаетесь. И пусть все получается у настоящих российских менеджеров.
2: Да, вам успехов. Радио Шансон, лучших рейтингов.
1: Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Мы прощаемся до завтра. Желаем вам крепкого здоровья и приятного вечера. Слушайте хорошую музыку. Ирина Сотникова.
3: Роман Шахов.
1: Ну а прямо сейчас Денис Харламов в эфире.
4: Дом это там, где свет.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Представьте картину. День выборов, воскресенье, утро. Муж собирается пойти проголосовать, а жена и говорит:
2: тебе что, делать больше нечего? Можно же через госуслуги проголосовать, не выходя из дому. И вообще, ты обещал кран починить.
1: А это правда. Дел-то дома полно. Проголосовал онлайн, выпил чай, починил кран. Так вот, по мысли депутатов КПРФ в Государственной Думе, эта жена практически преступница. Серьезно, фракция внесла законопроект об уголовной ответственности за принуждение к дистанционному электронному голосованию. Ассортимент наказания штрафа 80 тысяч рублей до исправительных работ до года. Жена в этой истории типичный представитель семейного административного ресурса. Принудила голосовать через смартфон. Но знаете, что здесь самое интересное? Борьба КПРФ с электронным голосованием началась не вчера. После провала на выборах в Мосгордуму коммунисты хлопнули дверью и заявили, что все нечестно. А тонкость вот в чем. В 2014 году при исключительно бумажном голосовании явка на выборах в Мосгордуму составила 21%. А, например, в 2024 выросла вдвое до 40,38%. Более 3 миллионов москвичей проголосовали через интернет. И лишь 150 тысяч пришли на участки голосовать бумажным бюллетенем. Кстати, этими избирателями были в основном люди старшего поколения, они за КПРФ голосовали исправно, а вот люди помоложе, раньше на выборы не ходившие, пришли онлайн, за коммунистов голосовать не стали. И коммунисты расстроились.
3: Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Электронное голосование должно быть убрано из законодательства навсегда. Навсегда!
1: Это кричит саратовский коммунист Рашкин, погоревший позднее на убийстве Лося. Его вопли напомнили о бессмертной фразе Салтыкова-Щедрина. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Никогда. И никакой. Вот и депутаты КПРФ, похоже, убеждены в том, что выборы – это пирог, к которому должны подходить исключительно их избиратели. Желательно с бумажным бюллетенем. И явка должна быть пониже, иначе коммунистам не победить. Но если миллионы людей получают возможность выбрать удобный для них способ голосовать, это же шаг вперед, это же прогресс, который не остановить. А вот попытки бороться с прогрессом при помощи Уголовного кодекса и есть это самое настоящее принуждение.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

20 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минфин прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и не больше 20 литров в сутки в одни руки. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычном режиме. В Минэнерго также сообщили, что изучают дополнительные меры для стабильного обеспечения Крыма моторным топливом. В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с предстоящей грозой. Как сообщили в гидрометцентре, грозы ожидаются в четверг и пятницу. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха при этом повысится до плюс 25 градусов. Предстоящей же ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков по области, местами туман. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 15 градусов. Ранее в гидрометцентре сообщали, что нынешняя неделя будет в Московском регионе умеренно теплый, а температура воздуха вплотную приблизится к норме. Женская сборная России обыграла команду Китая со счетом 2-1 в Ухане, сообщает Российский футбольный союз. Это первая победа над Китаем в истории сборной России. За последние 10 лет команды встречались 4-жды. Все эти игры завершились в пользу КНР. После этого матча женская сборная России останется в Ухане. 7 июня у команды запланирована еще одна игра с Китаем. Встреча пройдет в закрытом для прессы и болельщиков режиме. Начало матча в 14 часов по московскому времени. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 4 июня, доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24, ощущается как плюс 22, ветер западный 1 метр в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Ностальгия, да, дорогие радиослушатели? Евгений Григорьев, участник будущего фестиваля «Бархатный шансон», задал настроение, ну, пожалуй, на ближайшее наше с вами музыкальное будущее. Что же касается фестиваля, я напомню, что он пройдет в Турции с 24 по 30 октября. Туда поедет и Михаил Швутинский, и Алексей Петрухин, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности о фестивале есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. И вот здесь маленький момент. В честь Международного дня защиты детей есть особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне, а сейчас у нас июнь, дети до 12 лет проживают и отдыхают совершенно бесплатно. Зовут меня Юлия Степанова, 2007 в столице. Далее в эфире «Радио Шансон» будет ностальгировать Александр Маршал.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: ощущение счастья, да, оно бывает плохо уловимо, но нам остаются прекрасные воспоминания. Пополнить вот эту копилку у вас будет возможность осенью. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Самые доступные билеты, как обычно, это танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами на сцене. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета,

Ну, а дом — это такое место, где не только приятно находиться, но и дела всегда найдутся, согласитесь. Сектор Газа только что в эфире радио «Шансон». Пора домой. Скоро мы с вами послушаем «Москва-Магадан» группы «Бумер». Прямо сейчас «Большая любовь» Любови Успенской и Николая Баскова. 20 часов 40 минут. Время столичное. У микрофона Юлия Степанова. Спасибо вам за компанию.

Мы с вами, ну, не то чтобы сыграем, но, по крайней мере, на первое место выдвинем ваше вдохновение в сообщениях, в приветах, в поздравлениях уже в 9 вечера в программе «По заявкам только для вас». Она будет сегодня, как и всегда. Ну, что касается игр, да, кому-то удается сделать, знаете, удачную партию, и все бывает очень хорошо. Ну, вот история от Тамары Кутидзе, далее в эфире.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ. Движение.
1: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Программа «Только для вас» началась. С чем, собственно говоря, всех нас и поздравляю. У нас с вами час очень приятный. Ваши добрые слова поневоле проникают и в души ведущих. И знаете, даже если чем-то приболел, вот простудилась, то выходишь после эфира совершенно здоровым, благодаря вашим положительным, конечно, эмоциям. Добрый вечер, будьте здоровы. Зовут меня Юлия Степанова, плюс 7-909-955-103-0. Наш номер, пожалуйста, пишите.

Михаил Шуфутинский в программе «Только для вас» этим вечером на Шансоне. Здравствуйте, Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Наталье Поляковой в Курчатов. Зая, не обижайся на меня, пожалуйста. Выйди на связь, будь человеком. Я тебя люблю очень сильно. И большой привет Димке и Ваньке передает Михаил. Здравствуйте. Поздравьте меня с отпуском. Сидим с мужем Василием на даче. Отдыхаем от всего и всех. Включите что-нибудь душевная, Екатерина. С отпуском вас, Екатерина, отдыхайте. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравьте мою любимую маму Попенкову Елену с Днем Ангела, а также всех Елен. А еще поздравьте меня, так как у меня сегодня тоже День Ангела, сын Ярослав. Я так понимаю, что Днем Ангела вы называете именины, Ярослав, да? Ну, в любом случае, с праздником вас, вашу маму Елену и всех Елен, конечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

про любовь. Продолжается программа «Только для вас». Вот такое кино на радио «Шансон». Здравствуйте, меня зовут Никита. Я из Краснодарского края, город Гулькевичи. Я очень сильно люблю свою девушку Аню Селицкую и прошу у нее прощения. Я ее обидел. Прости меня, любимая. Здравствуйте, дорогой Шансон. Передайте привет моему внуку и поздравления с окончанием 3-го класса. Он у меня умница, приехал на все лето на дачу к бабуле помогать. Ольга из Вострякова написала. Шансон – это город Волгоград. Ольга Матвиенко. Поздравляю своего сына с отличным окончанием учебного года. Матвиенко Леонида. Дальнейших успехов ему. Следующий привет любимому папочке и мужу Лешке Мазур. Очень любим, скучаем и ждем. Спасибо, любимый. Мы за заботу, поддержку и терпение. Дети Дашка, Димка и Кирюха и жена Любашка из Вербилок с любовью. +7 909 955 103 0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте подписать свое сообщение прямо в тексте сообщения. А добрый вечер, всем привет. И еще сегодня у моего сына Степана день рождения. Здоровья, исполнения желаний и всех благ. И еще хочу сказать спасибо всем родным и близким, которые сейчас с нами разделяют этот день. Праздничный. Алена написала. Здравствуйте. 3 июня 2026 года исполняется 90 лет Людмиле Васильевне Сивачуп, ветерану труда, ребенку войны, реабилитированной дочери, зятья, внуки и правнуки поздравляют любимую Людмилу Васильевну и просят песню «Ваенге желаю» Татьяна и Ольга Николаевны.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Когда

0: только для вас. На радио «Шансон».
1: Продолжим, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, радио «Шансон». Как всегда, мой привет Алене из Ростова, ее дружной команде Наташе, Газорезу и другим из Питера, Кировска и Ярославля, ваш друг Йонг Цой. Плюс 7-909-955-103-0, наш номер, пожалуйста, не забывайте о подписи. Привет, любимое радио, передайте большой привет моей сестре Юлии. Огромное спасибо ей за помощь, я ее люблю, Ольга. «Шансон», передай даю привет своему любимому мужу Федякину Сергею от Натальи из Самары. Люблю свою жену Фатимочку и сына Адама от Виталия Музычук. Это сообщение. Хорошего вечера всем. Виталий желает. «Шансон, я сейчас в отпуске. Включите мне песню, пожалуйста», Анжелика спрашивает. Ну, мы, в общем, этим и занимаемся. Вы пишите, что хотите-то. «Шансон, прошу для себя песню Ирины Круг «Фамилия». Буду благодарна. Валентина, Краснодар». Вот она, держите.
2: Просыпаться хорошо, влюбленной, прошептав на ушко с добрым утром и

тобой. И еще немного семейных ценностей в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Привет, «Шансон», меня зовут Татьяна. Я хочу передать своему супругу Армену привет. Его сейчас нет рядом, он уехал по работе в Сочи на пару месяцев. Воскресенский район, поселок Цурупы. Но я желаю вам скорейшей и счастливой встречи, Татьяна и Армен. Продолжим. Добрый вечер, «Шансон». Хочу поздравить от всех Никитиных, Коктиных, нашу дочь, тетю, сестру с наступившим днем рождения, Наталью Александровну Кулакову. Мы ее очень любим, уважаем. Здоровья и счастья, и семейного благополучия. Город Москва, Удмуртия и Санкт-Петербург отметились. Далее, «Шансон», наша дочь Анастасия закончила Московский государственный педагогический университет с красным дипломом. От всей нашей семьи поздравляем ее, любим, желаем успехов в дальнейших начинаниях. Мама Надя и папа Слава.

Катя Чепик. Шансон. Хочу передать привет мужу и сказать, что я очень сильно его люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Чепик крылышки» супруга Елена. С именинами, кстати, вас, Елена. Продолжим. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Не забудьте о подписи. Здравствуйте. Хочу передать привет доченьке Даше и супруге Юлечке. И пожелать Даше приятного аппетита. Сергей. Ну, хоть так, да. Так сказать, что Дашка плохо ест, что ли? Да, Даша, кушай хорошо. Наверняка мама, Юлечка и Сергей что-нибудь вкусное сделали для тебя. Привет, Шансон, передайте, пожалуйста, привет моему брату Кракевич Владимиру в город Астану от Ивана из Германии. Андрей Державин продолжает программу только для вас, брат.

Алексей Повалий в программе «Только для вас». Шансон. Хочу поздравить всех Елен с Днем Ангела, с именинами, да? И в частности, свою сестренку Карабанову Елену. С Днем Ангела, дорогая. Пусть счастье будет твоим постоянным спутником. Твои родные, любим тебя. Спасибо, что ты у нас есть. А я вот хочу сказать спасибо, что у нас есть такая артистка, как Рада Рай. В День друзей, 9 июня, состоится особенный музыкальный вечер. Благотворительный концерт Рады Рай «Романсы». В поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или просто домика. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика, воспитанников, у которых есть тяжелые заболевания. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет романсы и лирические песни. Приходите. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте домика 0+.

гони, а программа только для вас подходит к своему финалу. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже будет «Ради рай». Спасибо за отличную песню. Что успею, дорогие радиослушатели? Добрый вечер. Сегодня праздничный день у одного человека. Вадим из Красногорска. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и всех благ. От Ольги и Алексея из Ярославля. Это сообщение. Передаю привет моему любимому супругу Владу из города Балахны. Обожаю тебя очень. Твоя Леночка. Ну вот на этом все, дорогие. Желаю вам уютного вечера с песнями «Радио Шансон». А программа только для вас завершена.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совхозэкспортпроект» на декларации на сайте nastrik.com.rf.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Шансон приглашает своих самых красивых на свете слушателей и ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене на «Разгуляя» — легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Евгений Григорьев, Воровайки, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев. 12+.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: чешется.
1: Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.

Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море никто не пьет.

0: За тех, кто в море, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в море. За тех, кто в море, никто не пьет.
1: Драматическая история про день рождения лейтенанта. Песня Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса. 22 часа 19 минут в столице. Меня зовут Юлия Степанова. В этом часе, ну просто роскошно. Послушаем Михаила Круга, Александра Дюмина, Стаса Михайлова, Анатолия Полотно и Федю Карманова. И буквально через минуты три ночной разговор Александра Розенбаума. Добрый вечер вам.
2: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Наверное, жизнь – это только удар. Вагоны, колеса, рельсы. А любовь – всего лишь вокзал. Побольше и поменьше. Разлука – еще не финал. Без выдумок и оговорок. Последний перрон –

0: мечусь я никак, стучат колеса так-так-так.
1: Мы с вами встретились с шансоном «Проверенным временем». Владислав Васильевич Медяник, «Стучат колеса» в эфире радио «Шансон». Стучаты обещают нам новую встречу вечером в субботу. Буду на посту и буду ждать встречи с вами. А у микрофона была Юлия Степанова. Далее нам поет Михаил Задорин. Будьте здоровы, не скучайте. Пока.
0: Якою

ясном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет, онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти. Он всегда понимает.

быть, сегодня станем парой. Крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены. С них сдачи не дождешься, не проси.

Давай сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

привет.

0: тебя буду ждать.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.

лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

спросил бы ты начальничек у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу, а теперь проблема.

поладит с кошкою, ну а тыкер с гармошкою раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Та же пёс поладит.

а не улица, учитель. Напрягали, получите. В грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу.

больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.

0: вызову души.
1: Радио «Шансон».
2: Непогода внутри, за окном непогода.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась. Если видит Бог сокровенное все мое,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов, снова следователь мучил. Попадете вы под трибунал. Я был на посту, был дождь, туман и были тучи. Снова я устало повторял.

ждать. Я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю. И все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду.

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет: пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет. И весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет, ведь где-то же не спит и всю ночь стоит у окна. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

свои еврейчики избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи, они, как правило, при шляпе и в пенсне, наклончик в сторону

фигурой ювенеры. Там, если щупаешь, то знаешь, маешь вещь. Но девки плотные, сидят голодные, хотят фигуру сделать тощую, как лещ.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Подустав от одиночества, возвращаюсь в мир иной.

0: угадать, да и никак не угадать, и никак не угадать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет прошло,

Лес где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

толстых фраера. Три пуда в теле, еле-еле все глазели, да на серый макентош.

не глазей. У Лёвы денежки, он хочет к девочкам, то цены ниже, чем в Париже, и в Париже попрестижней, но зато парчой и бусами богаты бюсты их. И значит, стоит строить планы под парчою, там такое кое-что. Девицы падкие, на вина сладкие, а

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: В темных переулках, где рассказывали сказки, и в них очень верила окрестная шпана, жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся.

им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там, где тополя весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю. А потом проснусь и кованую дверью наотмашь захлопну эту молодость мою.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Загадай скорей, скорей, скорей. А звезды летят и летят, коснутся тебя и в рай. Быстрей, быстрей, быстрей. А за пушкой весна, упавшей звездою зовет, зовет, зовет, зовет. А на пушке война, и все кричат: вперед, вперед. И все кричат: вперед, вперед.

Рядом упала звезда, рядом упал твой брат, твой брат, твой брат, твой брат. Он загадал навсегда, ну что, скажи, молчишь, солдат, солдат, солдат. Времени мало дано, ох, звездный сегодня закат, закат, закат, закат. Падает, стало темно, темно, под связкой своих гранат.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мне с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких,

старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

эти же клёсы на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.